Центр FM.

0: Центр.
1: Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бэйер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: Сегодня в Бресте без осадков, в остальных городах вещания Центр ФМ временами пройдет дождь. В Могилеве и Гомеле плюс 10-13, в Гродно от 15 до 17 тепла, в Бресте плюс 17-19, в Витебске от 8 до 10 градусов тепла. В столице сегодня плюс 12-14, облачно с прояснениями, ожидается кратковременный дождь, возможно гроза.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

Центр FM. Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилей.

0: Центр FM. Погода на Центр FM.
1: Сегодня в Бресте без осадков, в остальных городах вещания Центр FM временами пройдет дождь. В Могилеве и Гомеле плюс 10-13, в Гродно от 15 до 17 тепла, в Бресте плюс 17-19, в Витебске от 8 до 10 градусов тепла. В столице сегодня плюс 12-14, облачно с прояснениями, ожидается кратковременный дождь, возможно гроза.
2: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: центр.
1: Начало часа представляет официальный дилер Белджи и Джили. Luxury Motors Plus.
2: Джили EX2. Электромобиль для города нового поколения. Стильный, технологичный и полностью электрический. В наличии от 39 900 рублей. Кредит от 0,95%. Джили Luxury Motors Plus. Маяковского 2, Орловская 88. 7991. Джили.бай. Цена с учетом лояльного трейдинга.

Реклама. Химия – это мост от земного к космическому. От колбы до высоких технологий. Гродно Азот поздравляет коллег с профессиональным праздником. Днем химика. Более 60 лет вы пишете историю отрасли, создавая будущее из молекул и огня. А год белорусской женщины доказывает – профессионализм не знает пола, но соединяет мудрость традиций и смелость новаторства, рождая великие победы. Пусть формула успеха всегда будет

0: в ваших руках. Гродно Азот. Энергия, которая не иссякает.
1: Дискотека СССР в Минске. Вы помните эти мелодии? Вы знаете эти...

0: 16+.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
2: Белорусский трек.

важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Арджай и Эко Into the Deep. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и на

Слушайте радио в онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки FM.

друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Фэнди Электро.

0: Центр FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
2: Центр.
1: Гостевые миксы белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ. Танцуют все. Радио Центр FM.
3: Новый трек.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха. УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
3: Как сохранить лето в банке?
2: Легко. Берем душистую землянику, бархатистую малину, медовую грушу, сочную клубнику.
3: А дальше?
2: А дальше добавляем желирующий сахар. 7 минут и готово. Желирующий сахар «Классик» 1:1 от Жабинковского сахарного завода. Только натуральный вкус настоящего лета.
4: «Белинтертранс». Эффективно решаем задачи логистики. Таможенное декларирование, терминальная обработка грузов и контейнеров, железнодорожные, контейнерные и мультимодальные перевозки. От двери до двери. Китай, Индия, Вьетнам, страны ЕАЭС и ЕС, Центральной Азии и Ближнего Востока. Решаем, оформляем и доставляем. «Белинтертранс». Логистика надежных решений. Подробности на belint.by.

0: прогноза погоды лекарственный препарат Альгиномакс от Академфарм.
1: Изжога. Ощущение кислоты во рту. Знакомо? Жевательные таблетки Альгиномакс – защитный барьер для вашего пищевода и желудка. Альгиномакс от Академфарм. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не предназначен для применения у детей младше 12 лет. Применение в период беременности возможно только после консультации с врачом. Производитель Академфарм. Реклама.
3: Сегодня в Бресте без осадков, в остальных городах вещания Центр ФМ временами пройдет дождь. В Могилеве и Гомеле плюс 10-13, в Гродно от 15 до 17 тепла, в Бресте плюс 17-19, в Витебске от 8 до 10 градусов тепла. В столице сегодня плюс 12-14, облачно с прояснениями, ожидается кратковременный дождь, возможно гроза.
4: По материалам ресурса «Погода Бай».
5: Центр ФМ.
3: Начало часа представляет официальный дилер Белджи и Джили. Luxury Motors Plus.
5: Джили EX2. Электромобиль для города нового поколения. Стильный, технологичный и полностью электрический. В наличии от 39 900 рублей. Кредит от 0,95%. Джили Luxury Motors Plus. Маяковского 2, Орловская 88. 7991. Джили.бай. Цена с учетом лояльного трейдинга.

0: сайте centerfm.by. Реклама.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11 июня. Подвесное кресло всего за 255 рублей. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: 5 по цене 4 в Конте. Выбирайте 5 пар носков и колготок, оплатите всего за 4. Женские, мужские и детские. Все категории можно смешивать. Акция действует в магазинах Конте и онлайн. Подробности на conteshop.by и по телефону 8029-622-69-66.
4: Дискотека СССР в Минске. Вы помните эти мелодии? Вы знаете эти имена? 4 часа. Только звезды, только хиты. 8 августа. Минск-Арена. 16+.
5: Химия – это мост от земного к космическому. От колбы до высоких технологий. Гродно-Азот поздравляет коллег с профессиональным праздником – Днем химика. Более 60 лет вы пишете историю отрасли, создавая будущее из молекул и огня. А год белорусской женщины доказывает – профессионализм не знает пола, но соединяет мудрость традиций и смелость новаторства, рождая великие победы. Пусть формула успеха всегда будет в ваших руках. Гродно-Азот. Энергия, которая не иссякает.
1: Забудьте про дрова и счета за электричество. УП «Мингаз» делает природный газ доступным для каждого. Газификация домовладений для жителя Минска и Минского района под ключ – это просто. Мы берем на себя полный цикл работ. От подготовки документации до ввода оборудования в эксплуатацию. А вы наслаждаетесь теплом и уютом. Доступная стоимость, есть кредит и рассрочка. Ждем вас по адресу: Минск, улица Петруся Бровки, 1. Ежедневно с 8 до 20 или по телефону 162. УП «Мингаз». С нами тепло.
0: Белорусский трек.

нужна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Space Checkers, Wukong и Evil Twin. Rave Baby. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: Все это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.
2: Танцевальное радио.
1: Центр FM.
3: Новый трек.
4: Моя

0: Новости.
1: Александр Лукашенко находится с рабочим визитом в Казахстане. Накануне в Астане он принял участие в Евразийском экономическом форуме, темой которого стала ЕАЭС в глобальной цифровой гонке «Ставка на искусственный интеллект». Выступая на форуме, глава государства заявил, что сегодня искусственный интеллект уже активно используют в промышленности, медицине и сельском хозяйстве и привел примеры отечественного опыта в этой сфере. Говоря о белорусском подходе к использованию ИИ, президент обратил внимание, что Беларусь первая на постсоветском пространстве еще в 2005 году создала парк высоких технологий. С его слов, Беларусь делает ставку на собственные разработки, а нейросети должны приносить практическую пользу экономике и людям. Сегодня в Казахстане состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета, обсудят около 20 вопросов. Белорусский хоккей возвращается на чемпионаты мира. Пока только 3 сборные из 5. Международная федерация хоккея начала поэтапно снимать санкции с белорусских команд. Допуск получила мужская юниорская сборная. Парни сыграют на чемпионате мира в США с 22 апреля по 2 мая 2027 года. Кроме того, полностью восстановили женское крыло белорусского хоккея, включив в календарь планетарных первенств национальную и юниорскую команды. При этом мужская сборная Беларуси и молодежная команда пока остаются вне игры. Белорусские сборные были отстранены от турниров в феврале 2022 года. Столичная милиция сегодня усиливает меры безопасности в связи с праздничными мероприятиями в честь 80-летия Минского тракторного завода. Предположительно, может быть введено кратковременное ограничение на движение всех видов транспорта по улице Долгобродской и проезду улицы Долгобродской, а также, возможно, увеличение транспортных потоков по указанной улице.

Подяка за адзнаку. Вучні школы-гімназіі пры куплі велосипеда атрымаюць зніжку ў памеры гадавой адзнакі па беларускай мове. Падрабязнасці на твой велікбай і па тэлефоне А1 і МТС 780-31-31. УП «Мингаз» сегодня организует прямую телефонную линию для жителей Минска и Минского района по вопросам газификации жилого фонда, ремонта, замены и технического обслуживания газового оборудования, а также об оплате и льготах по плате за природный и сжиженный газ. Телефон 299-28-80, 299-28-80. И в завершение в июне появится несколько новых направлений для полетов из Беларуси. Так, с 24 июня Белавия планирует запустить рейсы в Уфу, а с 15 июня прямой рейс Аэрофлота свяжет Минск и Чебоксары. Также на фоне повышенного спроса с 3 июня начнет ходить дополнительный поезд из Минска в Санкт-Петербург. Я Марина Максимович. Хорошего утра.

0: выходит из пеленки, готов бежать и прыгать, и сломать вам сразу все.
1: Международный день защиты детей на Центр-ФМ.
2: Детство – это очень классно, потому что можно все.
3: А взрослые, они же окончили школу, поэтому там сидят, расслабляются дома.
4: Пока я маленький, надо выпросить что-нибудь у мамы, потому что потом, наверное, не прокатит.
5: Взрослым нельзя истерики закатывать, потому что детям были на их месте было стыдно.
6: Детей нужно наказывать. Первое замечание – нормально, предупреждение. Второе – уже немного позлее, а на третье – уже ремень.
7: Поздравляю всех детей с этим классным праздником. Ура!
1: Международный день защиты детей на Центр-ФМ.
0: Беларусьбанк желает, чтобы это лето было счастливым для каждого ребенка.
8: 10, 9, 8, 7.
9: Это запуск грандиозного фейерверка в Зебраленде. Очередное развлечение, которое тестят на себе зебры-испытатели, чтобы выбрать самое улетное.
8: 5, 4, 3.
9: На этих улетных развлечениях можно получить еще больше удовольствия благодаря манибеку.
8: 1.
9: Приручи дикий манибек с картой Зебра от Беларусьбанка. Лови яркие впечатления и манибек 5% на развлечения.
1: Белорусский трек.

Всем музыкальный привет! Здесь Кирилл Торгонский. Хьюго выпустил трек «Moving to the Sun». Ведущий мировой латин-хаус-продюсер Хьюгел представил новый сингл «Moving to the Sun». В записи участвовали легендарная вокалистка Ultra Nate и восходящий исполнитель IML Angel. Релиз стал первым с дебютного альбома 21 и вышел на собственном лейбле Хьюгел Make the Girls Dance. Трек сочетает традиции хауса и свежее звучание. Релиз состоялся сразу после дебюта на Coachella, где его шоу Make the Girls Dance посетили специальные гости: Snoop Dogg, Ty Dolla $ign, French Montana, Big Sean и другие.

0: Реклама. Подарков много не бывает. Ювелирная сеть «Зика» отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с «Зика». Акция действует по 31 мая. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66.
1: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет, реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет», город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
2: Центр FM.

0: сегодня в Бресте без осадков, в остальных городах вещания Центр ФМ временами пройдет дождь. В Могилеве и Гомеле плюс 10-13, в Гродно от 15 до 17 тепла, в Бресте плюс 17-19, в Витебске от 8 до 10 градусов тепла. В столице сегодня плюс 12-14, облачно с прояснениями, ожидается кратковременный дождь, возможно гроза.
1: По материалам ресурса «Погода Бай». Трансляции с крупнейших фестивалей планеты.

0: никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Начало часа представляет официальный дилер Белджи и Джили. Luxury Motors Plus.
2: Джили EX2. Электромобиль для города нового поколения. Стильный, технологичный и полностью электрический. В наличии от 39 900 рублей. Кредит от 0,95%. Джили Luxury Motors Plus. Маяковского 2, Орловская 88. 7991. Джили.бай. Цена с учетом лояльного трейдинга.

0: материал на нашу почту muzsobaka.centerfm.by. Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.
0: Накс, Little Love на специалитетном белорусском танцевальном радио Центр FM.

0: Центр FM. Реклама.
1: Подарков много не бывает. Ювелирная сеть Зика отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с Зика. Акция действует по 31 мая. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
2: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
3: Дискотека СССР в Минске. Вы помните эти мелодии? Вы знаете эти имена? Четыре часа. Только звезды. Только хиты. 8 августа. Минск-арена. 16+.
4: Химия – это мост от земного к космическому. От колбы до высоких технологий. Гродно-Азот поздравляет коллег с профессиональным праздником – Днем химика. Более 60 лет вы пишете историю отрасли, создавая будущее из молекул и огня. А год белорусской женщины доказывает – профессионализм не знает пола, но соединяет мудрость традиций и смелость новаторства, рождая великие победы. Пусть формула успеха всегда будет в ваших руках. Гродно-Азот – энергия, которая не иссякает.

Новинки эфира на центре. Ахмед Хелби и Допенберг. Break it. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Wild. Олберт Брайт, Wild.

0: диджеи выбирают Беларусь. Это Центр-ФМ. Радио современной танцевальной электронной музыки. Бит не знает границ.
1: Новый трек.

0: Новости.
1: Александр Лукашенко находится с рабочим визитом в Казахстане. Сегодня он уже встретился с вице-президентом Кубы. Беларусь готова сделать для Кубы все, на что способна и что позволяет обстановка, подчеркнул глава государства. Позже Александр Лукашенко примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета сначала в узком составе, а затем в расширенном. Беларусь полностью обеспечит внутренний рынок томатами собственного производства уже в следующем году. Для этого под Минском строят новое крупное тепличное хозяйство. Первый урожай соберут в марте следующего года. Сейчас на объекте идут подготовительные работы. Благодаря развитию тепличного овощеводства уже удалось полностью обеспечить внутренний рынок своими огурцами. Такая же задача поставлена и с томатами. В Беларуси усилили цифровой контроль за режимом работы таксистов. Транспортная инспекция теперь может отслеживать почти весь рынок пассажирских перевозок в нерегулярном сообщении через реестр. По правилам, водитель может находиться за рулем не более 9 часов в сутки, а после смены ему положен длительный отдых, обычно не меньше 18 часов, с отдельными оговорками для сокращенного режима по согласованию с профсоюзом. Новости компании. В честь дня рождения сети Zika дарит скидки до 55% на украшения и часы. Покупайте изделия с бриллиантами с фиксированной скидкой 30%, а также воспользуйтесь дополнительной выгодой на часы. Акция действует по 31 мая. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66. Загородный формат жилья всего в 2 километрах от Минска. Новое предложение от Мопит. Малоэтажная застройка в поселке Солнечном. Подробности на Мопит.бай или по телефону А1-545-02-42. Сегодня УП «Мингаз» организует прямую телефонную линию для жителей Минска и Минского района по вопросам газификации жилого фонда, ремонта, замены и технического обслуживания газового оборудования, а также об оплате и льготах по плате за природный и сжиженный газ. Телефон 299-28-80, 299-28-80. И в завершение сегодня 11-классники сдают централизованный экзамен и централизованное тестирование по государственным языкам. Централизованный экзамен по белорусскому языку напишут более 10 400 человек, по русскому языку более 40.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха.
3: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
4: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.

0: Центр FM. Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бэйер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Новый трек.

0: Прогнозы погоды, лекарственный препарат Альгиномакс от Академфарм.
1: Изжога. Ощущение кислоты во рту. Знакомо? Жевательные таблетки Альгиномакс – защитный барьер для вашего пищевода и желудка. Альгиномакс от Академфарм. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не предназначен для применения у детей младше 12 лет. Применение в период беременности возможно только после консультации с врачом. Производитель Академфарм. Реклама.
3: Сегодня в Бресте без осадков, в остальных городах вещания Центр ФМ временами пройдет дождь. В Могилеве и Гомеле плюс 10-13, в Гродно от 15 до 17 тепла, в Бресте плюс 17-19, в Витебске от 8 до 10 градусов тепла. В столице сегодня плюс 12-14, облачно с прояснениями, ожидается кратковременный дождь, возможно гроза.
4: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Реклама.
1: Белинтертранс. Эффективно решаем задачи логистики. Таможенное декларирование, терминальная обработка грузов и контейнеров, железнодорожные, контейнерные и мультимодальные перевозки. От двери до двери. Китай, Индия, Вьетнам, страны ЕАЭС и ЕС, Центральной Азии и Ближнего Востока. Решаем, оформляем и доставляем. Белинтертранс. Логистика надежных решений. Подробности на belint.by.
2: УП «Мингаз» напоминает, для производства ремонтных, строительных и земляных работ в охранной зоне объектов газораспределительной системы необходимо разрешение. Получить его можно через единый портал электронных услуг или по адресу Минск, Петруся, Бровки, 1. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
3: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет, реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет», город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
4: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественные

0: приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный. Видеобил.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобил.бай.
1: Белорусский трек.

0: Маленький ребенок, вылезая из пеленок, открывает мир огромный, разбирая, что к чему.
1: Международный день защиты детей на Центр-ФМ.
2: Детство – это нам можно бегать, прыгать, дурачиться и веселиться. И это не будет казаться странным.
3: Родителям нельзя капризничать, а детям можно. И они тогда все-все получат.
4: Ребенка вычислить легко. Если ему что-то надо, он будет плакать, то он будет этого до конца, пока ему этого не сделают.
5: Дети гуляют, а взрослые, только иногда. Потому что у них работа.
6: Я желаю всем детям, чтобы они хорошо отдохнули летом и у них хорошо провели каникулы.
1: Международный день защиты детей на Центр-ФМ.
0: Беларусьбанк желает, чтобы это лето было счастливым для каждого ребенка.
7: 10, 9, 8, 7.
8: Это запуск грандиозного фейерверка в Зебраленде. Очередное развлечение, которое тестят на себе зебры-испытатели, чтобы выбрать самое улетное.
7: 5, 4, 3.
8: На этих улетных развлечениях можно получить еще больше удовольствия благодаря манибеку.
7: 1.
8: Приручи дикий манибек с картой Зебра от Беларусьбанка. Лови яркие впечатления и манибек 5% на развлечения.
1: Центр-ФМ.

0: нужна ваша поддержка.
1: Новинки эфира на центре.
0: Кьюра RDY. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

плеере и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM».

0: Новости.
1: Александр Лукашенко прибыл во Дворец независимости в Астане. Здесь он примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета сначала в узком составе, затем в расширенном. Накануне глава государства выступил на Евразийском экономическом форуме, темой которого стала ЕАЭС в глобальной цифровой гонке «Ставка на искусственный интеллект». Во время своей речи глава государства заявил, что сегодня ИИ уже активно используют в промышленности, медицине и сельском хозяйстве, и привел примеры отечественного опыта в этой сфере. С его слов, Беларусь делает ставку на собственные разработки, а нейросети должны приносить практическую пользу экономике и людям. Водительские права белорусов вскоре начнут признавать и в Кыргызстане. Постановление правительства опубликовано на национальном правовом портале. Ранее аналогичное соглашение Беларусь утвердила с Азербайджаном. Напомню, в Беларуси упростили получение водительских прав для некоторых иностранцев. Речь идет о тех, кто постоянно проживает в нашей стране, понимает разговорный язык, но испытывает сложности в восприятии специальной терминологии. Так теперь при обращении за документами белорусского образца им вместо теории нужно будет сдавать практику. Белорусский хоккей возвращается на чемпионаты мира, пока только 3 сборные из 5. Международная федерация хоккея начала поэтапно снимать санкции с белорусских команд. Кроме того, полностью восстановили женское крыло белорусского хоккея. При этом мужская сборная Беларуси и молодежная команда пока остаются вне игры. Белорусские сборные были отстранены от турниров в феврале 2022 года. Завтра в Минске состоится очередной велокарнавал «Вива Ровар». В этой связи частично перекроют проспект Победителя.

Дяка за адзнаку. Вучні школ і гімназій при куплі велосипеда отримають зніжку у памеры гадавой адзнакі па беларускай мове. Падрабязнасці на твой велик бай і па телефоне А1 і МТС 780-31-31. УПМИНГАЗ сегодня организует прямую телефонную линию для жителей Минска и Минского района по вопросам газификации жилого фонда, ремонта, замены и технического обслуживания газового оборудования, а также об оплате и льготах по плате за природный и сжиженный газ. Телефон 299-28-80, 299-28-80. И в завершение, Исландия стала самой дорогой для проживания страной в мире. Цены в стране примерно на 3% выше, чем в Швейцарии. Основа экономики острова составляет туризм, что приводит к росту инфляции в сфере услуг и зарплаты в стране. Еще одна причина – высокие цены на жилье. Я Марина Максимович. Хорошего утра!

0: движении. На Центр ФМ.
1: О спорте просто с Олегом Шебека. Арина Соболенко обыграла француженку Эльзу Жакмо 7-5, 6-2 и вышла в третий раунд открытого чемпионата Франции. В 1/16 финала Соболенко на Ролан-Гаррос играет с Дарьей Касаткиной из Австралии, которая занимает 53-е место в рейтинге WTA. А вот первая ракетка мира в мужском разряде Яник Синер сенсационно выбыл уже во втором круге турнира. Континентальная хоккейная лига официально закрыла сезон и провела церемонию награждения лучших по его итогам. Первое звено минского «Динамо» в составе Сэма Эноса, Виталия Пинчука и Алекса Лиможа стало самой результативной тройкой в гладком чемпионате, а Энос забрал приз лучшего бомбардира регулярки и попал в символическую сборную сезона. Также Сэм претендовал на звание самого ценного игрока года, но золотая клюшка досталась защитнику омского «Авангарда» Дамиру Шерибзянову. Игроков Лейпцига заперли в отеле в ЮАР. Немецкий клуб проводит сезонное турне в Йоханнесбурге. При этом футболисты везде находятся под присмотром полиции из-за высокого уровня краж, угонов автомобилей и похищения людей. Отель, в котором расположился Лейпциг, полностью окружен вооруженной охраной. Игрокам запрещено выходить на улицу в одиночку. Они тренируются только под конвоем. Футболисты покидают отель только в сопровождении охранников. Это были новости спорта на Центр ФМ.
0: Будь в движении! На Центр ФМ. Новый трек.

0: Центр FM представляет Drive Mix с диджеем Глебом Глебовым. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. Drive Mix. Каждую пятницу, субботу и воскресенье в 9 вечера. Среди свои выходные драйвом. Слушай Центр FM. Реклама.
1: 5 по цене 4 в Конте. Выбирайте 5 пар носков и колготок, оплатите всего за 4. Женские, мужские и детские. Все категории можно смешивать. Акция действует в магазинах Конте и онлайн. Подробности на conteshop.by и по телефону 8029-622-69-66.
2: Химия – это мост от земного к космическому. От колбы до высоких технологий. Гроднозот поздравляет коллег с профессиональным праздником – Днем химика. Более 60 лет вы пишете историю отрасли, создавая будущее из молекул и огня. А год белорусской женщины доказывает – профессионализм не знает пола, но соединяет мудрость традиций и смелость новаторства, рождая великие победы. Пусть формула успеха всегда будет в ваших руках. Гроднозот – энергия, которая не иссякает.
3: В торговом центре «Кермаш» каждый понедельник, среду и пятницу большие скидки. Скидки от 30% на ювелирные изделия, от 25% на одежду, белье, галантерею, ковры, от 20% на обувь, косметику и товары для дома, домашний текстиль, от 15% на мебель, товары для детей и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кермаш.бай», телефон 270 72 00.

0: сегодня в Бресте без осадков, в остальных городах вещания Центр ФМ временами пройдет дождь. В Могилеве и Гомеле плюс 10-13, в Гродно от 15 до 17 тепла, в Бресте плюс 17-19, в Витебске от 8 до 10 градусов тепла. В столице сегодня плюс 12-14, облачно с прояснениями, ожидается кратковременный дождь, возможно гроза.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь. Танцевальное радио. Центр FM. Новый трек.

0: Начало часа представляет официальный дилер Белджи и Джили. Luxury Motors Plus.
1: Джили EX2. Электромобиль для города нового поколения. Стильный, технологичный и полностью электрический. В наличии от 39 900 рублей. Кредит от 0,95%. Джили Luxury Motors Plus. Маяковского 2, Орловская 88. 7991. Джили.бай. Цена с учетом лояльного трейдинга.

Новинки эфира на центре. Белорусский трек.

0: вечера, повтор в выходные. Голосуй за хиты на сайте centerfm.by. Реклама.
1: Дискотека СССР в Минске. Вы помните эти мелодии? Вы знаете эти имена? 4 часа. Только звезды, только хиты. 8 августа. Минск-Арена. 16+.
2: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера. Надежное сегодня. Перспективное завтра.

Новинки эфира на центре. Ахмед Хелми и Допенберг Break It. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Wild. Олберт Брайт «Wild».

0: Новости.
1: Александр Лукашенко во Дворце независимости в Астане участвует в саммите ЕАЭС. Заседание в узком составе проходит за закрытыми дверями без протокольных заявлений для СМИ. Позже к лидерам стран ЕАЭС на заседании в расширенном составе присоединятся их коллеги из государств-наблюдателей при Союзе. Там же ожидаются выступления участников Высшего Евразийского экономического совета и подписание документов. В Минском микрорайоне «Сокол» планируют возвести арендный дом, предназначенный для учителей. Ранее микрорайон прирос индивидуальными домами для многодетных семей. В марте там также стал доступен для заселения многоквартирный арендный дом. Еще одно жилье такого типа возведут конкретно для учителей. Это связано с открытием новой школы в «Соколе». Новое учреждение образования пока достраивают. Ввод в эксплуатацию будет в следующем году. После этого через некоторое время появится и дом для педработников. Спасатели оказывали помощь в ликвидации последствий вчерашней непогоды, сообщили в МЧС. По стране прошел сильный ветер с порывами до 21 метра в секунду. Зафиксирован 51 случай падения деревьев в Брестской, Витебской, Гомельской, Гродненской, Могилевской областях и Минске. В некоторых регионах упавшими деревьями были повреждены кровли жилых домов и автомобилей. Пострадавших в результате непогоды нет. На сегодня синоптики также прогнозируют дождь и порывы ветра до 15-20 метров в секунду. С воскресенья погода будет налаживаться. Госавтоинспекция проводит единый день безопасности дорожного движения под девизом «На дороге дети, мы за них в ответе». Так сотрудники пытаются привлечь внимание взрослых к безопасности несовершеннолетних. Во всех регионах страны пройдут профилактические мероприятия. Детям и подросткам, а также водителям разъяснят правила пресечения проезжей части, передвижения на велосипедах и средствах персональной мобильности. Летом риск ДТП с участием детей возрастает, так как они чаще остаются без присмотра взрослых. Также в центре внимания инспекторов будет использование детских удерживающих устройств в автомобилях. Новости компании. Загородный формат жилья всего в 2 километрах от Минска. Новое предложение от Мопит. Малоэтажная застройка в поселке Солнечном. Подробности на Мопит.бай или по телефону А1-545-0242. И в завершение, в это воскресенье белорусы смогут увидеть редкое астрономическое явление – голубое полнолуние. В этот день произойдет второе полнолуние за месяц. Пик полнолуния придется на 11:45 по минскому времени, а лучше всего наблюдать Луну можно будет в предрассветные часы. Кроме того, 31 мая ожидается микролуние. Луна окажется на более дальнем расстоянии от Земли и будет выглядеть немного меньше обычного. Я Марина Максимович. Хорошего дня.

0: каждом маленьком ребенке, и мальчишке, и девчонке сил на двое-трое взрослых или на десятерых.
1: Международный день защиты детей на Центр-ФМ.
2: Детям можно купить чего-нибудь вкусненького, но в меру. Ну, потому что если, к примеру, много сладкого съесть, то от этого могут испортиться зубы, и это будет не праздник, а какое-то лечение зубов.
3: Я бы сказала, что у меня уже полудетство. Просто живешь и живешь, все, ничего такого.
4: Детство – это какой-то момент жизни, когда все должны быть счастливы. В детстве можно как следует повеселиться.
5: Я бы хотела поехать в какую-то путевку и часто приводить друзей с ночевками домой.
6: Я желаю всем детям, чтобы они хорошо отдохнули летом и у них хорошо провели каникулы.
1: Международный день защиты детей на Центр-ФМ.
0: Беларусьбанк желает, чтобы это лето было счастливым для каждого ребенка.
7: 10, 9, 8, 7.
8: Это запуск грандиозного фейерверка в Зебраленде. Очередное развлечение, которое тестят на себе зебры-испытатели, чтобы выбрать самое улетное.
7: 5, 4, 3.
8: На этих улетных развлечениях можно получить еще больше удовольствия благодаря манибеку.
7: 1.
8: Приручи дикий манибек с картой Зебра от Беларусьбанка. Лови яркие впечатления и манибек 5% на развлечение.
9: Танцевальное радио. Центр FM. Новый трек.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах» – 30 лет, ни капли страха.
3: УП «Мингаз» предлагает огромный ассортимент техники от ведущих производителей и консультации опытных специалистов, которые помогут выбрать идеальную модель именно для вас. Не упустите возможность обновить кухню быстро и без лишних затрат. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
0: Белорусский трек.

0: партнер прогноза погоды – лекарственный препарат «Альгиномакс» от «Академфарм».
1: Изжога. Ощущение кислоты во рту. Знакомо? Жевательные таблетки «Альгиномакс» – защитный барьер для вашего пищевода и желудка. «Альгиномакс» от «Академфарм». Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не предназначен для применения у детей младше 12 лет. Применение в период беременности возможно только после консультации с врачом. Производитель «Академфарм». Реклама.
3: Сегодня в Бресте без осадков, в остальных городах вещания Центр ФМ временами пройдет дождь. В Могилеве и Гомеле плюс 10-13, в Гродно от 15 до 17 тепла, в Бресте плюс 17-19, в Витебске от 8 до 10 градусов тепла. В столице сегодня плюс 12-14, облачно с прояснениями, ожидается кратковременный дождь, возможно гроза.
4: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Начало часа представляет официальный дилер Белджи и Джили. Luxury Motors Plus.
1: Джили EX2. Электромобиль для города нового поколения. Стильный, технологичный и полностью электрический. В наличии от 39 900 рублей. Кредит от 0,95%. Джили Luxury Motors Plus. Маяковского 2, Орловская 88. 7991. Джили.бай. Цена с учетом лояльного трейдинга.

Реклама. Дискотека СССР в Минске. Вы помните эти мелодии? Вы знаете эти имена?

0: 16+.
1: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4-го, 5-го и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
0: Белорусский трек.

0: Все это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Все это на Центральной.

0: Новости.
1: Александр Лукашенко в Астане принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, рассмотрит около двух десятков вопросов главы государства в узком и расширенном составах, обсуждает развитие международной торговли и сотрудничество с партнерами ЕАЭС, использование искусственного интеллекта и вопросы таможенного законодательства, а также реализация кооперационных проектов и ряд других вопросов. Заседание в узком составе проходит за закрытыми дверями, без протокольных заявлений для СМИ. Позже к лидерам стран ЕАЭС на заседание в расширенном составе присоединятся их коллеги из государств-наблюдателей при Союзе. Там же ожидаются выступления участников Высшего Евразийского экономического совета и подписание документов. В Беларуси усилили цифровой контроль за режимом работы таксистов. Транспортная инспекция теперь может отслеживать почти весь рынок пассажирских перевозок в нерегулярном сообщении через реестр. По правилам, водитель может находиться за рулем не более 9 часов в сутки, а после смены ему положен длительный отдых, обычно не менее 18 часов. Минздрав рассказал о мерах предотвращения лихорадки Эбола в нашу страну. На границе в пунктах пропуска усилен санитарно-карантинный контроль. Особое внимание уделяется гражданам и грузам из Конго и Уганды. Риск проникновения лихорадки в нашу страну минимальный, но подстраховаться все-таки не помешает. Эксперты рекомендуют временно отказаться от поездок в Африку, а при первых симптомах обращаться за помощью к медикам. Беларусь полностью обеспечит внутренний рынок томатами собственного производства уже в следующем году. Для этого под Минском строят новое крупное тепличное хозяйство. Первый урожай соберут в марте будущего года. Сейчас на объекте идут подготовительные работы. Благодаря развитию тепличного овощеводства уже удалось полностью обеспечить внутренний рынок своими огурцами. Такая же задача поставлена и с томатами. Новости компании. С 29 по 31 мая велоцентры «Твой велик» проводят акцию «Подяка за отзнаку». В очной школе и гимназии при купле велосипеда отрымают знижку по мере годовой отзнаки по белорусской мове. Подробности на «Твой велик» бай и по телефоне А1 и МТС 780-31-31. И в завершение, в Минске в это воскресенье пройдет парад техники «Беларусь» в честь 80-летия МТЗ. В параде примут участие модели техники МТЗ, выпускавшиеся на предприятии в разные годы. Маршрут колонии техники стартует в 10 утра от Призаводской площади МТЗ по улице Долгобрудской и далее по улицам Партизанского района.

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Таргонский. Хьюго выпустил трек «Moving to the Sun». Ведущий мировой латин-хаус-продюсер Хьюго представил новый сингл «Moving to the Sun». В записи участвовали легендарная вокалистка Ultra Nate и восходящий исполнитель IML Angel. Релиз стал первым с дебютного альбома 21 и вышел на собственном лейбле Хьюго Make the Girls Dance. Трек сочетает традиции хауса и свежее звучание. Релиз состоялся сразу после дебюта на Coachella, где его шоу Make the Girls Dance посетили специальные гости. Snoop Dogg, Ty Dolla $ign, French Montana, Big Sean и другие.

Эти выходные драйвом. Каждую пятницу, субботу и воскресенье Центр ФМ и диджей Глеб Глебов представляют Драйв Микс. Лови в эфире.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Набор из 6 бокалов всего за 17 рублей. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Химия – это мост от земного к космическому. От колбы до высоких технологий. Гродно-Азот поздравляет коллег с профессиональным праздником – Днем Химика. Более 60 лет вы пишете историю отрасли, создавая будущее из молекул и огня. А год белорусской женщины доказывает – профессионализм не знает пола, но соединяет мудрость традиций и смелость новаторства, рождая великие победы. Пусть формула успеха всегда будет в ваших руках. Гродно-Азот – энергия, которая не иссякает.

трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды.

0: Сегодня в Бресте без осадков, в остальных городах вещания Центр ФМ временами пройдет дождь. В Могилеве и Гомеле плюс 10-13, в Гродно от 15 до 17 тепла, в Бресте плюс 17-19, в Витебске от 8 до 10 градусов тепла. В столице сегодня плюс 12-14, облачно с прояснениями, ожидается кратковременный дождь, возможно гроза.
1: По материалам ресурса «Погода Бай».

0: Начало часа представляет официальный дилер Белджи и Джили. Luxury Motors Plus.
1: Джили EX2. Электромобиль для города нового поколения. Стильный, технологичный и полностью электрический. В наличии от 39 900 рублей. Кредит от 0,95%. Джили Luxury Motors Plus. Маяковского 2, Орловская 88. 7991. Джили.бай. Цена с учетом лояльного трейдинга.

0: проекты и издающие идеи лейблы могут отправлять музыкальный материал на нашу почту muz@centerfm.by.
1: Новинки эфира на центре.
2: Белорусский трек.

0: Weekend.
1: Новинки эфира на центре.
2: Белорусский трек.

0: Реклама.
1: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
2: Дискотека СССР в Минске. Вы помните эти мелодии? Вы знаете эти имена? 4 часа. Только звезды, только хиты. 8 августа. Минск-Арена. 16+.

0: Центр FM.
1: В каждом маленьком ребенке и мальчишке, и девчонке есть секрет, который взрослым не разведать никогда.
2: Международный день защиты детей на Центр-ФМ.
3: Мне кажется, по мною до 18 длится детство. После это уже все, ты взрослый. Ты можешь бегать, но уже не так быстро, там, не так.
4: Счастливое детство – это когда можешь есть мороженое постоянно, и тебе никто не запрещает его.
5: Взрослым нельзя прогуливать работу, потому что их тогда будут ругать. Директор или другие работники. А в школу можно просто освобождение принести, и все.
6: Ну, ребенок, он, например, может баловаться, идти смешно. А взрослый он, ну вот, идти как обычный человек.
2: Международный день защиты детей на Центр-ФМ.
1: Беларусьбанк желает, чтобы это лето было счастливым для каждого ребенка.
7: 10, 9, 8, 7.
8: Это запуск грандиозного фейерверка в Зебраленде. Очередное развлечение, которое тестят на себе зебры-испытатели, чтобы выбрать самое улетное.
7: 5, 4, 3.
8: На этих улетных развлечениях можно получить еще больше удовольствия благодаря манибеку.
7: 1.
8: Приручи дикий манибек с картой Зебра от Беларусьбанка. Лови яркие впечатления и манибек 5% на развлечения.

0: новости.
1: В эти минуты в Астане проходит заседание Высшего Евразийского экономического совета. Главы государства обсуждают развитие международной торговли и сотрудничества с партнерами ЕАЭС, использование искусственного интеллекта, вопросы таможенного законодательства, реализацию кооперационных проектов и ряд других вопросов. Александр Лукашенко, выступая перед участниками, заявил, что задача ЕАЭС – сделать искусственный интеллект мирным и не дать превратить его в оружие массового поражения. Президент отметил актуальность приоритетов ЕАЭС, изложенных в обращении президента Казахстана к главам государств пятерки. Он также обратил внимание, что Беларусь активно включилась в работу, в том числе по новому направлению – развитию ИИ. В трех белорусских вузах абитуриенты впервые смогут использовать электронные сертификаты централизованного экзамена и централизованного тестирования. В эксперименте участвуют Белорусский национальный технический университет, Гродненский государственный университет имени Янки Купалы и Гомельский государственный медуниверситет. К началу приема документов выпускники смогут скачивать электронные сертификаты напрямую из системы «Электронная очередь» для подачи документов при поступлении в УВО. Все цифровые бланки заверят электронной цифровой подписью. После проверки системы в трех вузах планируется полный переход на цифровые сертификаты по всей стране. Водительские права белорусов будут признавать в Кыргызстане. Провести переговоры и подписать итоговый документ с Кыргызстаном о взаимном признании и обмене водительских удостоверений поручили Министерству внутренних дел. Напомню, в середине мая аналогичное соглашение Беларусь утвердила с Азербайджаном. ГАИ проводит единый день безопасности дорожного движения под девизом «На дороге дети, мы за них в ответе». Так сотрудники пытаются привлечь внимание взрослых к безопасности несовершеннолетних. Во всех регионах страны пройдут профилактические мероприятия. Детям и подросткам, а также водителям разъяснят правила пересечения проезжей части, передвижения на велосипедах и средствах персональной мобильности. Летом риск ДТП с участием детей возрастает, так как они чаще остаются без присмотра взрослых. Также в центре внимания инспекторов будет использование детских удерживающих устройств в автомобилях. Новости компании. Загородный формат жилья всего в 2 километрах от Минска. Новое предложение от Мопит. Малоэтажная застройка в поселке Сонечном. Подробности на Мопит.бай или по телефону А1-545-0242. И в завершение названы сам.

0: Центр.фм.бай. Реклама. Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
1: Танцевальное радио. Центр FM. Новый трек.

Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Beat

0: Автор прогноза погоды – лекарственный препарат «Альгиномакс» от «Академфарм».
1: Изжога. Ощущение кислоты во рту. Знакомо? Жевательные таблетки «Альгиномакс» – защитный барьер для вашего пищевода и желудка. «Альгиномакс» от «Академфарм». Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не предназначен для применения у детей младше 12 лет. Применение в период беременности возможно только после консультации с врачом. Производитель «Академфарм». Реклама.
3: Сегодня в Бресте без осадков, в остальных городах вещания Центр ФМ временами пройдет дождь. В Могилеве и Гомеле плюс 10-13, в Гродно от 15 до 17 тепла, в Бресте плюс 17-19, в Витебске от 8 до 10 градусов тепла. В столице сегодня плюс 12-14, облачно с прояснениями, ожидается кратковременный дождь, возможно гроза.
4: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Реклама.
1: Белинтертранс. Эффективно решаем задачи логистики. Таможенное декларирование, терминальная обработка грузов и контейнеров, железнодорожные, контейнерные и мультимодальные перевозки. От двери до двери. Китай, Индия, Вьетнам, страны ЕАЭС и ЕС, Центральной Азии и Ближнего Востока. Решаем, оформляем и доставляем. Белинтертранс. Логистика надежных решений. Подробности на belint.by.
2: Дискотека СССР в Минске. Вы помните эти мелодии? Вы знаете эти имена? Четыре часа. Только звезды. Только хиты. 8 августа. Минск-арена. 16+.
3: Химия – это мост от земного к космическому. От колбы до высоких технологий. Гродно-Азот поздравляет коллег с профессиональным праздником – Днем химика. Более 60 лет вы пишете историю отрасли, создавая будущее из молекул и огня. А год белорусской женщины доказывает – профессионализм не знает пола, но соединяет мудрость традиций и смелость новаторства, рождая великие победы. Пусть формула успеха всегда будет в ваших руках. Гродно-Азот. Энергия, которая не иссякает.
4: УП «Мингаз» объявляет акцию. Покупая газовую плиту, духовой шкаф или варочную панель, доставку, установку и подключение вы получаете абсолютно бесплатно. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.

0: Новости.
1: Беларусь ожидает от Евразийской экономической комиссии энергичной работы со странами Азии и Африки. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Астане. Далее цитата. «В отличие от Запада, который вечно пытается кого-то изолировать, плодит санкции и рисует разделительные линии, мы понимаем, что производственный и ресурсный потенциал Союза не может быть реализован в отрыве от мировой экономики», заявил Александр Лукашенко. Президент Беларуси поздравил с Днем Евразийского экономического союза зарубежных коллег, президентов России, Казахстана и Кыргызстана, а также председателя коллегии Евразийской экономической комиссии. За время своей деятельности ЕС стал примером мирного и созидательного экономического объединения, участники которого уважают интересы друг друга и выстраивают взаимодействие через диалог и поиск компромиссов. В текущем году мы начинаем новый этап интеграционного сотрудничества, переходим к практической реализации декларации «Евразийский экономический путь», которая определила основной вектор развития ЕС до 2030 года и его долгосрочную стратегию до 2045, говорится в поздравлении. Лихорадка Эбола вернулась в страны Африки. Только в Конго около 220 смертей, зараженных до 1000. В Минздраве Беларуси рассказали о мерах, чтобы не допустить вирус в страну. На границе в пунктах пропуска усилен санитарно-карантинный контроль. Особое внимание гражданам и грузам из Конго и Уганды. Именно там случаи заражения. Риск проникновения лихорадки в нашу страну минимальный, но подстраховаться не помешает. Эксперты рекомендуют временно отказаться от поездок в Африку, а при первых симптомах обращаться за помощью. Тысячи ребят по всей стране сегодня сдавали централизованный экзамен и тестирование по двум госязыкам. Одиннадцатиклассники в основном предпочли русский, 48 тысяч человек. Проверку знаний по белорусскому проходили чуть более 10 тысяч. Формат тестирования для выпускников прошлых лет и колледжей. 14 тысяч абитуриентов испытали силы в русском языке, больше 2 тысяч писали тест по белорусскому. Испытания приняли 144 учреждения. К соблюдению правил строго. За порядком следила многоуровневая комиссия. Теперь новости от наших деловых партнеров. С 29 по 31 мая велоцентры «Твой велик» проводят акцию «Подяка за отзнак». В учні школ і гімназії при куплі велосипеда отримають знижку у поміри годової відзнаки по білоруській мові. Подробязності на «Твой велик бай» і по телефоні А1 МТС 780-31-31. Я Яугін Лашковський. Доброго дня.

0: Каждый новенький ребенок вылезает из пеленок и готов бежать и прыгать и сломать вам сразу все.
1: Международный день защиты детей на Центр-ФМ.
2: Детство – это можно делать, что захочешь.
3: Ребенком быть классно. Детство длится до того момента, пока ты сам не захочешь повзрослеть.
4: Взрослые, они уже такие, чуть-чуть старые, можно так сказать. Им тяжело там бегать, им тяжело там всякие упражнения делать. А детям это легко.
5: Наказывать вообще детей нельзя. Для меня наказание, когда у меня забирают телефон. Но без сладенького я бы прожила еще один день. Без телефона нет.
6: Я желаю всем детям счастья и здоровья. Чтобы родители никогда не разводились и все было хорошо.
1: Международный день защиты детей на Центр-ФМ.
7: Беларусьбанк желает, чтобы это лето было счастливым для каждого ребенка.
8: 10, 9, 8, 7.
9: Это запуск грандиозного фейерверка в Зебраленде. Очередное развлечение, которое тестят на себе зебры-испытатели, чтобы выбрать самое улетное.
8: 5, 4, 3.

0: На этих улетных развлечениях можно получить еще больше удовольствия благодаря Манибеку.
1: Один!
0: Приручи дикий Манибек с карты «Зебра» от Беларусьбанка. Лови яркие впечатления и Манибек 5% на развлечения.
2: Белорусский трек.

0: Белорусский трек. Реклама. Белинтертранс. Эффективно решаем задачи логистики. Таможенное декларирование, терминальная обработка грузов и контейнеров, железнодорожные, контейнерные и мультимодальные перевозки. От двери до двери. Китай, Индия, Вьетнам, страны ЕАЭС и ЕС, Центральной Азии и Ближнего Востока. Решаем, оформляем и доставляем. Белинтертранс. Логистика надежных решений. Подробности на belint.by.
1: В торговом центре «Кирмаш» каждый понедельник, среду и пятницу большие скидки. Скидки от 30% на ювелирные изделия, от 25% на одежду, белье, галантерею. Ковры от 20% на обувь, косметику и товары для дома, домашний текстиль. От 15% на мебель, товары для детей и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт Кирмаш.бай, телефон 270 72 00.

никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: что-то как-то в конце весны засентябрило за окном. В Минске и Витебске всего-то 11 градусов тепла и небольшой дождь. Кстати, небольшой дождь и в Гомеле, но там 12 градусов тепла. В Могилеве такая же температура, но там пасмурно. Пасмурно и в Гродно, но там 18 с плюсом. А в Бресте плюс 19, малооблачно.
1: По материалам ресурса «Погода Бай».
2: Новый трек.
3: Начало часа представляет официальный дилер Белджи и Джили. Luxury Motors Plus.
2: Джили EX2. Электромобиль для города нового поколения. Стильный, технологичный и полностью электрический. В наличии от 39 900 рублей. Кредит от 0,95%. Джили Luxury Motors Plus. Маяковского 2, Орловская 88. 7991. Geely.by. Цена с учетом лояльного трейдинга.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха.
0: Белорусский трек.

0: Новости.
1: Президент Беларуси Александр Лукашенко на заседании Высшего Евразийского экономического совета назвал базовые цели ЕАЭС. Далее цитата. «Реагировать на актуальную повестку нужно обязательно, но базовыми целями Союза были остаются макроэкономическая стабильность и повышение качества жизни граждан», заявил Александр Лукашенко. «Показатели прошедшей пятилетки свидетельствуют о том, что мы осознанно и последовательно движемся в этом направлении». Конец цитаты. Президент Беларуси Александр Лукашенко до начала Высшего Евразийского экономического совета в Астане встретился с вице-президентом Кубы. «Беларусь готова сделать для Кубы все, на что способна и что позволяет обстановка», подчеркнул президент. Беларусь расширяет экспорт пиломатериалов за рубеж. В Бобруйске заработало новое деревообрабатывающее производство. С деятельностью предприятия сегодня ознакомился глава правительства. Главное преимущество производства – способность перерабатывать пиловочное бревно до полуметра. Такую возможность дает современная высокоавтоматизированная техника и 3D-сканеры. Мощности позволяют перерабатывать до 200 тысяч кубов сырья в год и получать 100 тысяч готовых пиломатериалов. Лесопильное производство на Могилевщине – детище госпрограммы «Один район, один проект». Один из самых высоких темпов роста зарплат в ЕАЭС. Беларусь в лидерах рейтинга. Евразийская экономическая комиссия обнародовала итоговый отчет о доходах населения стран Союза за прошлый год. По уровню зарплат Беларусь на втором месте. По данным ЕЭК, растут доходы во всех странах Евразийского экономического союза. Согласно статистике, лидером по зарплатам стала Россия с суммой $1220 на человека. В Беларуси средняя цифра доходов за прошлый год – $877. В тройке лидеров – Казахстан. Речь о сумме в $847. Ниже в рейтинге Армения и Кыргызстан. Теперь новости наших деловых партнеров. Загородный формат жилья всего в 2 километрах от Минска. Новое предложение от «Мопит» – малоэтажная застройка в поселке Солнечном. Подробности на «Мопитбай» или по телефону 1-545-0242. Я Евгений Лашковский. Хорошего дня.

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Торгонский. Хьюго выпустил трек «Moving to the Sun». Ведущий мировой латин-хаус-продюсер Хьюго представил новый сингл «Moving to the Sun». В записи участвовали легендарная вокалистка Ultra Nate и восходящий исполнитель IML Angel. Релиз стал первым с дебютного альбома 21 и вышел на собственном лейбле Хьюго Make the Girls Dance. Трек сочетает традиции хауса и свежее звучание. Релиз состоялся сразу после дебюта на Coachella, где его шоу Make the Girls Dance посетили специальные гости: Snoop Dogg, Ty Dolla $ign, French Montana, Big Sean и другие.

0: Центр FM представляет Drive Mix с диджеем Глебом Глебовым. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. Drive Mix. Каждую пятницу, субботу и воскресенье в 9 вечера. Старите свои выходные драйвом. Слушай Центр FM. Реклама.
1: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводства, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.

радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: партнер прогноза погоды – лекарственный препарат «Альгиномакс» от «Академфарм».
1: Изжога. Ощущение кислоты во рту. Знакомо? Жевательные таблетки «Альгиномакс» – защитный барьер для вашего пищевода и желудка. «Альгиномакс» от «Академфарм». Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не предназначен для применения у детей младше 12 лет. Применение в период беременности возможно только после консультации с врачом. Производитель «Академфарм». Реклама.
3: Что-то как-то в конце весны засентябрило за окном. В Минске и Витебске всего-то 11 градусов тепла и небольшой дождь. Кстати, небольшой дождь и в Гомеле, но там 12 градусов тепла. В Могилеве такая же температура, но там пасмурно. Пасмурно и в Гродно, но там 18 с плюсом. А в Бресте плюс 19, малооблачно.
4: По материалам ресурса «Погода Бай».
5: Вы слушаете «Центр FM».
0: Начало часа представляет официальный дилер «Белджи и Джили». «Лакшери Моторс Плюс». «Белджи и Джили». «Лакшери Моторс Плюс».
5: «Джили EX2». Электромобиль для города нового поколения. Стильный, технологичный и полностью электрический. В наличии от 39 900 рублей. Кредит от 0,95%. «Джили Лакшери Моторс Плюс». Маяковского 2, Орловская 88, 7991, gli.by. Цена с учетом лояльного трейдинга.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха.
3: Дискотека СССР в Минске. Вы помните эти мелодии? Вы знаете эти имена? 4 часа. Только звезды. Только хиты. 8 августа. Минск-Арена. 16+.
4: Химия – это мост от земного к космическому. От колбы до высоких технологий. Гродно-Азот поздравляет коллег с профессиональным праздником – Днем Химика. Более 60 лет вы пишете историю отрасли, создавая будущее из молекул и огня. А год белорусской женщины доказывает – профессионализм не знает пола, но соединяет мудрость традиций и смелость новаторства, рождая великие победы. Пусть формула успеха всегда будет в ваших руках. Гродно-Азот. Энергия, которая не иссякает.
5: В торговом центре «Кирмаш» каждый понедельник, среду и пятницу большие скидки. Скидки от 30% на ювелирные изделия, от 25% на одежду, белье, галантерею и ковры, от 20% на обувь, косметику и товары для дома, домашний текстиль, от 15% на мебель, товары для детей и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кирмаш Бай», телефон 270-72-00.
6: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
7: Белорусский трек.

0: каждом маленьком ребенке, и мальчишке, и девчонке, сил на двое-трое взрослых или на десятерых.
1: Международный день защиты детей на Центр ФМ.
2: Взрослый ведет себя по-взрослому, не веселится, не бегает, не играет. А ребенок, он веселый, задорный.
3: Можно понять, что перед тобой ребенок, а не взрослый, но потому что еще нет никаких прыщей на лице.
4: Уже хочется работать, обеспечивать себя самой.
2: Ну, ты уже не ходишь в школу, в садик, и уже ходишь на работу. И уже ты не такой позитивный.
5: Я хочу, чтобы это лето было теплое, и чтобы я загорала. И все тоже.
1: Международный день защиты детей на Центр ФМ.
0: Беларусьбанк желает, чтобы это лето было счастливым для каждого ребенка.
6: 10, 9, 8, 7.
7: Это запуск грандиозного фейерверка в Зебраленде. Очередное развлечение, которое тестят на себе зебры-испытатели, чтобы выбрать самое улетное.
6: 5, 4, 3.
7: На этих улетных развлечениях можно получить еще больше удовольствия благодаря манибеку.
6: 1.
7: Приручи дикий манибек с картой Зебра от Беларусьбанка. Лови яркие впечатления и манибек 5% на развлечение.
1: Белорусский трек.

0: Вот такой вот он прекрасный. Приветствует нас в эти минуты. 16:30 на часах. Центр ФМ на связи. Я только что звучал Алок, бразильская суперзвезда диджеинга, электронной сцены с хитом Geomod. Снова почтил нас своим вниманием. Ему за музыку большое спасибо. Тебе спасибо, что разделяешь компанию Центр ФМ. Двигаешься дальше вместе с нами. И я надеюсь, настраиваешься встретить и наш Центр ФМ ТОП-20. Через полчаса он появится в эфире. Очередные итоги музыки подведем. Выберем любимый, лучший. Ой, послушай. Ну и, конечно, классно, здорово, весело проведем время. Разминаться начинаем прямо сейчас вместе с Bingo Players. Give me some time от них. Кстати, претендент в Центр ФМ ТОП-20. Алан Уокер здесь же. И еще один прекрасный Give me desire от Essel. Вот так вот, немного лета музыкального тебе в динамике. Встречай и слушай. Добро пожаловать сразу после новостей. Все эти музыкальные подарки для тебя.
1: Новости.
2: Президент Беларуси Александр Лукашенко на Высшем Евразийском экономическом совете высказался о необходимости повышения эффективности ЕС, передает Белта. Далее цитата. «Нам надо сделать в ближайшее время решительный шаг в реализации основных идей, которые мы наметили в рамках Евразийского экономического союза. Поверьте моему опыту, надо делать эффективным наш союз. Для этого мы должны еще раз проревизировать нашу работу и отказаться от того, что мешает работать», заявил Александр Лукашенко. Беларусь продолжает эффективно вести политический диалог на разных уровнях. Ведущие партии Лаоса, Узбекистана и Зимбабве нацелены на более активные контакты, которые дадут конкретный экономический и социальный эффект. И для отношений на новом уровне теперь есть официальная основа. Меморандумы о взаимопонимании и сотрудничестве с партийными силами этих стран заключила белорусская партия «Белая Русь». Документы подписали в Бресте. Город принимает вторую международную межпартийную конференцию. Участники более десятка стран. В Брест приехали партийные лидеры, политики, эксперты. Много делегаций из стран дальней дуги. Беларусь полностью обеспечит внутренний рынок томатами собственного производства уже в следующем году. Для этого под Минском строят новое крупное тепличное хозяйство. Первый урожай соберут в марте следующего года. Сейчас на объекте идут подготовительные работы. Благодаря развитию тепличного овощеводства уже удалось полностью обеспечить внутренний рынок своими огурцами. Такая же задача поставлена и с томатами. За клумбы спасибо. В Министерстве жилищно-коммунального хозяйства развеяли фейки о штрафах за палисадники. В жажде живописных видов главное ограничиться естественными материалами. Согласование схемы высадки цветов не требуется. Внимательнее стоит отнестись к деревьям, но это лишь рекомендация. Благоустройством у дома обычно увлечены опытные садовники. Но от шин и пластиковых бутылок на клумбах стоит отказаться. Все-таки это мусор, за несанкционированный выброс которого ответственность как раз предусмотрена. Вся актуальная информация по теме благоустройства в телеграм-канале Министерства ЖКХ. А теперь новости от наших деловых партнеров. С 29 по 31 мая велоцентры «Твой велик» проводят акцию «Подяка за отзнаку». В учні школы, гимназии при купле велосипеда отримаете знижку по мере годовой отзнаки по белорусской мове. Подробязности на «Твой велик бай» и по телефоне А1 и МТС 780-31-31. Я Евгений Лашковский. Всего доброго! We'll be right back.

0: движении. На Центр ФМ.
1: О спорте просто с Олегом Шебека. Арина Соболенко обыграла француженку Эльзу Жакмо 7-5, 6-2 и вышла в третий раунд открытого чемпионата Франции. В 1/16 финала Соболенко на Ролан-Гаррос играет с Дарьей Касаткиной из Австралии, которая занимает 53-е место в рейтинге WTA. А вот первая ракетка мира в мужском разряде Яник Синер сенсационно выбыл уже во втором круге турнира. Континентальная хоккейная лига официально закрыла сезон и провела церемонию награждения лучших по его итогам. Первое звено минского «Динамо» в составе Сэма Эноса, Виталия Пинчука и Алекса Лиможа стало самой результативной тройкой в гладком чемпионате, а Энос забрал приз лучшего бомбардира регулярки и попал в символическую сборную сезона. Также Сэм претендовал на звание самого ценного игрока года, но золотая клюшка досталась защитнику омского «Авангарда» Дамиру Шеребзянову. Игроков Лейпцига заперли в отеле в ЮАР. Немецкий клуб проводит сезонное турне в Йоханнесбурге. При этом футболисты везде находятся под присмотром полиции из-за высокого уровня краж, угонов автомобилей и похищения людей. Отель, в котором расположился Лейпциг, полностью окружен вооруженной охраной. Игрокам запрещено выходить на улицу в одиночку. Они тренируются только под конвоем. Футболисты покидают отель только в сопровождении охранников. Это были новости спорта на Центр ФМ.
0: Будь в движении! На Центр ФМ. Танцевальная.

0: Take Me. Он называется именно так. Белорусский проект Иван Соловьев и Легаси у нас в эфире. Еще один час спешит завершиться. Через 10 минут все случится. А еще и откроется наш Центр FM ТОП-20. Добро пожаловать в радио двадцатку лучших и любимых. Это я произнесу официально через 10 минут. А пока просто приглашаю тебя настроиться на приятное времяпрепровождение, на лучшую музыку, по твоему мнению. Все это уже через 10 минут на Центр FM. Не пропусти ни в коем случае, но в качестве аперитива сейчас разминаемся вместе с Deadmau5, Wolfgang Gartner и West End. Их Animal Rights появится. А еще здесь встретим Мортен и Инна. Все послушаем впереди.
1: Центр FM представляет.

0: выходные. Голосуй за хиты на сайте centerfm.by. Реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественные.

0: Это Мортен, он нам говорит пока-пока. Мы ему говорим тоже пока-пока. Это временно, естественно, до встречи. Потому что этот хит появится в эфире вновь. Этим вечером обязательно его послушаем. Он крутой, он классный, он в горячей ротации. А значит, слушаем мы с завидным постоянством. Его называется он Суилта. Собственно, 5 вечера в белорусской столице. Значит, буквально через мгновение после прогноза погоды встречаемся в Центр ФМ ТОП 20. Радио двадцаточки. Быть, настраивайся.
1: Погода на Центр ФМ.
2: Что-то как-то в конце весны засентябрило за окном. В Минске и Витебске всего-то 11 градусов тепла и небольшой дождь. Кстати, небольшой дождь и в Гомеле, но там 12 градусов тепла. В Могилеве такая же температура, но там пасмурно. Пасмурно и в Гродно, но там 18 с плюсом. А в Бресте плюс 19, малооблачно.
3: По материалам ресурса «Погода Бай».
4: Начало часа представляет официальный дилер «Белджи» и «Джили». «Лакшери Моторс Плюс».
5: «Джили EX2». Электромобиль для города нового поколения. Стильный, технологичный и полностью электрический. В наличии от 39 900 рублей. Кредит от 0,95%. Джили Лакшери Моторс Плюс. Маяковского 2, Орловская 88. 7991. Джили.бай. Цена с учетом лояльного трейдинга.

0: Начинай выходные правильно. Правильно. Центр FM представляет. Центр FM ТОП-20. Горячая двадцатка любимых, настоящих, топовых хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. Слушай в эфире в пятницу в 5 вечера, повтор в выходные. Голосуй за хиты на сайте centerfm.by.
1: Да, пятница, 5 вечера и выходные – это золотые времена, золотые минуты на Центр ФМ. Очередной огромный музыкальный привет летит тебе именно от нас, от Центра ФМ. И, конечно, добро пожаловать в обновленный Центр ФМ ТОП-20. Свежий эпизод – это чарт лучшей музыки, которую выбираешь ты. Еще раз напомню, пятница ровненько в 5 вечера. Мы слушаемся в прямом эфире, по субботам и по воскресеньям мы тоже слушаем Центр ФМ ТОП-20. Мы подводим мне музыкальные итоги, выбираем любимый хит, называя его хит недели или музыкальный чемпион. В ближайшие два часа я с удовольствием познакомлю тебя с тем, как же распределились места в параде звезд на этой неделе. Ну и непременно напомню на расстановку сил в радио двадцатке. Влияешь только ты, голосуя за любимые треки и авторов на сайте centrfm.by. Обязательно туда заходи. Я благодарю тебя за активность в любое время дня и ночи. Заглядывай и голосуй, действуй. Меня зовут Глеб Глебов. Тебе хорошего настроения. Как всегда, желаю только лишь приятного прослушивания лучших из лучших, по твоему мнению.
0: Центр FM ТОП-20.
1: Сегодня сразу с хороших новостей на построение явились все супергерои чарт Центра FM ТОП-20. Никто его не покинул. Расстановка сил изменилась существенно. Вот об этом мы сейчас подробно и поговорим. Но новость-то, естественно, прекрасная. Всех для тебя сохранили.
0: Это Центр FM ТОП-20.
1: Ну, открывает двадцатку лучших на этой неделе целая команда суперартистов. Это Silk, это Chicane, ну и, конечно же, это тот самый герой, которому принадлежит вокальная составляющая в прекрасном треке Don't Give Up, Брайан Адамс. Кстати, сейчас певец находится в самом центре своего масштабного мирового турне. Из-за огромного спроса музыкант добавил вторую волну концертов по США и Канаде с июля по сентябрь месяц. Ну, а осенью Адамс приедет с концертами в Европу. Его тур продолжится 27 сентября в Риге, далее Каунас, после чего музыкант даст целую серию концертов в Германии, Нидерландах, Бельгии и Испании. Вот такие вот грандиозные планы у артиста, пусть все непременно сбудутся. Ну а у нас же сегодня в Центр FM ТОП-20 Don't Give Up, тот самый суперхит Брайана Адамса, Chicane и Silk, теряет три строчки и оказывается на 20 месте, стало быть, открывает нашу звездную двадцатку.
0: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. 20 место.

0: супергерой, звездный диджей по имени Джоэл Кори, а именно его Faces, только что в звездной радио двадцатки Центр FM ТОП-20. У него сегодня плюс один пункт, и в итоге Faces, прекраснейший хит, удостоен 19-й позиции. Он все еще рискует покинуть радио двадцатку. Благодаря тебе все это дело можно наверстать, упущенное Джоэлом Кори, и, конечно же, поднять позиции в радио двадцатки. Голосуй за любимые хиты на сайте Центр FM BY, не забывай это делать. Ну и, конечно, двигайся вместе с нами далее. Мы встречаем 18-ю строчку, она скоро здесь. Это Enjoy the Silence. Это прекраснейший хит, реверсия от Дона Диабло. Дождемся.
1: ТОП-20. Реклама.
2: Ой. Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
3: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха. УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера. Надежное сегодня. Перспективное завтра.
4: Дискотека СССР в Минске. Вы помните эти мелодии? Вы знаете эти...

0: 16+.
1: Как сохранить лето в банке?
2: Легко. Берем душистую землянику, бархатистую малину, медовую грушу, сочную клубнику.
1: А дальше?
2: А дальше добавляем желирующий сахар. 7 минут и готово. Желирующий сахар «Классик» 1:1 от Жабинковского сахарного завода. Только натуральный вкус настоящего лета.
3: Двадцатка самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20. 18 место.

0: слушаешь Центр FM ТОП-20. Максимум любимых хитов в еженедельном чарте лучших.
1: Это был Дон Диабло. В конце марта в Майами подвели итоги главной фанатской премии из мира электронной музыки. Этот нидерландский продюсер обошел самых топовых тяжеловесов индустрии, включая Эйнема, Дэвида Гетта, Джона Саммита, Зедд, Дэдмау5 и Армина Ван Бюрена. Победителя определили исключительно глобальным голосованием слушателей. В итоге награду Дон Диабло принес его сет, презентованный в качестве мировой премьеры на юбилейном 10-м фестивале Until Dix в Румынии. Это было не стандартное фестивальное выступление, а масштабный аудиовизуальный перформанс, создавшийся специально под геометрию огромного стадиона. Весь визуальный ряд генерировался искусственным интеллектом и кастомными системами в реальном времени, подстраиваясь под каждое изменение темпа и тональности музыки. Это шоу послужило отправной точкой для текущего мирового турне диджея. Вместо простого сведения треков Дон Диабло создал полноценную интерактивную историю, погрузившую десятки тысяч зрителей в виртуальную реальность. Эта победа, несомненно, зафиксировала статус Дон Диаблова как главного визионера-инноватора электронной сцены, умеющего превращать диджей-сеты в технологическое искусство. В настоящее время артист с успехом масштабирует элементы этого победоносного шоу для своих сольных выступлений по всему миру. Вот такие новости. Не грустит Дон Диабло. Enjoy the Silence в его версии, версии Дона Диабло, сегодня теряет 3 строчки и оказывается 18-м в нашем списке лучших и любимых центров FM ТОП-20. Ну а сейчас пора послушать 17-ю строчку. Итак, встречаем Crystallized от John Summit. У него, наоборот, плюс один пункт и номер 17.
0: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. 17 место.

0: Это команда Shoes. Только что в списке лучших и любимых. Просто удивительнейшие артисты. На вопрос журналистов о том, как им удается воссоздать сумасшедшую энергетику живого рейва в стенах изолированной студии, музыканты отвечают предельно просто. Мы просто полностью выключаем свет. Да, по их словам, в темноте люди перестают стесняться, и вокал звучит по-настоящему искренне. Свет же заставляет нас контролировать себя, следить за выражением лица и стесняться. В полной осязаемой темноте студии стираются социальные роли. Профессиональные вокалисты, приглашенные инди-звезды и просто друзья дуэта оказываются в абсолютно равных условиях. Музыканты утверждают, что именно в темноте голоса теряют фальшивый лоск и начинают звучать дико, голодно и честно. Кстати, пока весь мир использует цифровые плагины для создания плотного звука, Shoes используют живую плоть и кровь. Музыканты принципиально не дублируют один и тот же голос на компьютере, чтобы записать фирменный стенобитный бэк-вокал. Они просто набивают в маленькую комнату по 20-30 человек одновременно. Кроме того, артисты намеренно просят людей петь не идеально. Если кто-то не попадает в ноту, срывается на крик или начинает смеяться, это обязательно оставляют в финальном миксе. Именно это, микроошибки, создает ощущение, что трек дышит и пульсирует, полагает Shoes. Определенно, в этом что-то есть, правда ведь? Прекраснейший трек от команды Only You. Он сегодня в списке лучших и любимых прибавляет у нас 3 пункта и оказывается 16-м в общем списке.
1: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым.
0: Совершенно верно. Это Центр FM ТОП-20. Это радио двадцаточка лучших и любимых хитов, по твоему мнению и по версии Центра FM. Каждую пятницу в 5 вечера в прямом эфире. Она здесь. По субботам, по воскресеньям мы тоже слушаем Центр FM ТОП-20. Хит-парад лучших из лучших. Мы его продолжаем, но прежде чем перебраться к очередной пятерке хитов, давай-ка будем вспоминать, как распределились места в параде звезд с 20-й позиции по 16-ю.
1: Номер 20.
0: И вот он, тот самый шедевр, который сегодня открыл наш список лучших. Он называется «Don't Give Up». Это, естественно, Брайан Адамс, кому принадлежит вокальная составляющая в хите. Это автор оригинала «Чикейн» и, конечно, автор обновления, продюсер по имени Silk. У них 20-й номер.
1: Номер 19.
0: Танцевальная мощь в виде Phases. Это Джоэл Кори. У него плюс одна позиция и 19-я строчка.
1: Номер 18.
0: Легендарный Enjoy the Silence в версии Дона Диабло сегодня располагается на 18-й позиции нашего списка.
1: Номер 17.
0: Еще один классный, яркий, заряженный трек «Crystallized» от Джон Саммит. Он сегодня 17-й.
1: Номер 16.
0: Ну и, наконец, «Only You». Те самые красавчики Shoes. Плюс 3 позиции на этой неделе и в итоге 16-й номер.
1: Претенденты.
0: Несомненно, время для претендента. Как и обычно, пара слов о тех музыкальных героях, которые не в списке ТОП-20, но хотят в него залететь, хотят пополнить ряды лучших из лучших. И, несомненно, этого достоин Кэшмир. Именно он прямо сейчас вновь представит нам свой Ultra Love. Прекраснейший, красивейший хит, который в очередной раз заценим. И, естественно, примем для себя правильное решение зайти на Центр FM Buy и поддержать его лайком. Правда ведь?

0: Новости.
1: Александр Лукашенко на заседании Высшего Евразийского экономического совета выделил шаги для достижения целей договора о ЕС. Реализация стратегических документов ЕС, цифровизация и развитие передовых технологий, промышленный рост и кооперация, продукция совместных проектов должна стать для простых граждан зримым воплощением евразийской интеграции и стимулировать рост экономик. Международное позиционирование Союза, поддержка высокого темпа переговоров с Индией и без задержек за запуск процесса с Тунисом. Требует постоянного контроля реализация уже заключенных торговых договоров. В Минском микрорайоне «Сокол» планируют возвести арендный дом, предназначенный для учителей. Ранее микрорайон прирос индивидуальными домами для многодетных семей. В марте там же стал доступен для заселения многоквартирный арендный дом. Еще одно жилье такого типа возведут конкретно для учителей. Это связано с открытием новой школы в «Соколе». Новые учреждения образования пока достраивают. Вот в эксплуатацию будет в 2027 году. После этого через некоторое время появится и дом для педработников. В Беларуси усилили цифровой контроль за режимом работы таксистов. Транспортная инспекция теперь может отслеживать почти весь рынок пассажирских перевозок в нерегулярном сообщении через реестр. По правилам, водитель может находиться за рулем не более 9 часов в сутки, а после смены ему положен длительный отдых, обычно не менее 18 часов, с отдельными оговорками для сокращенного режима по согласованию с профсоюзом. Водительские права белорусов вскоре начнут признавать в Кыргызстане. Постановление правительства опубликовано на национальном правовом портале. Ранее аналогичное соглашение Беларусь утвердила с Азербайджаном. Напомню, в Беларуси упростили получение водительских прав для некоторых иностранцев. Речь идет о тех, кто постоянно проживает на территории нашей страны, понимает разговорный язык, но испытывает сложности в восприятии специальной терминологии. Так теперь при обращении за документами белорусского образца им вместо теории нужно сдавать практику. А теперь новости от наших деловых партнеров. В честь дня рождения сети Zika дарит скидки до 55% на украшения и часы. Покупайте изделия с бриллиантами с фиксированной скидкой 30%, а также воспользуйтесь дополнительной выгодой на часы. Акция действует по 31 мая. Подробности на Zika Buy и по телефону 8029-324-6666. Я Евгений Лашковский. Всего доброго.

0: Помчимся дальше. Тебе, как всегда, привет. Как всегда, пожелания прекрасной музыки в динамике. И, например, музыки от Jonas Blue. В этом сезоне артист, кстати, планирует запустить собственную 9-недельную резиденцию под названием Senses на Ибице, в лучшем клубе мира Хай Ибиса. Специалисты отмечают, что это событие знаменует совершенно новую, зрелую главу в карьере британского продюсера. Из мейнстрим-поп-диджея он окончательно трансформируется в авторитетного игрока андеграунд хаус-сцены. Вместо гигантских стадионных шоу Jonas Blue переносит свои вечеринки в зал Club Room. Это позволит создать более тесный, эмоциональный контакт между артистом и публикой. А музыкальная политика его резиденции сфокусирована на глубоком, мелодичном хаосе. А больше никаких коммерческих поп-ремиксов, только чистый клубный вайб, обещает нам Jonas Blue. Серия вечеринок продлится 9 недель с 5 августа по 30 сентября. Шоу будет проходить каждую среду. Известно, что вместе с Jonas Blue на сцену выйдут и другие топовые хаус-продюсеры планеты. За плечами диджея уже более 22 миллиардов стримов и 135 платиновых сертификаций. Он уже давно прочно закрепил за собой статус одного из главных хитмейкеров Великобритании. Однако этот новый проект Senses — это его личная творческая эволюция. В планах музыканта развить этот бренд из серии вечеринок в полноценный независимый звукозаписывающий лейбл. Вот такие они, далеко идущие. Age of Desire. Визитная карточка Jonas Blue на этой неделе теряет 3 позиции, в итоге 14 номер у него.
1: Центр FM Top 20 с Глебом Глебовым. 14 место.

0: каждом маленьком ребенке и мальчишке, и девчонке есть секрет, который взрослым не разведать никогда.
1: Международный день защиты детей на Центр-ФМ.
2: Хотелось бы, чтобы меня кто-то защитил от того, чтобы я не ходила в школу и не убиралась дома.
3: Детство – это что отличает детей от взрослых? Например, взрослый человек не может носить яркую одежду, а ребенок может.
4: Дети любят больше яркое, а взрослые уже любят там черный, белый.
5: Летом обязательно нужно купаться в бассейне, ловить бабочек и бегать босиком.
6: Оставайтесь на волне Центр ФМ.
1: Международный день защиты детей на Центр ФМ.
0: Беларусьбанк желает, чтобы это лето было счастливым для каждого ребенка.
7: 10, 9, 8, 7.
8: Это запуск грандиозного фейерверка в Зебраленде. Очередное развлечение, которое тестят на себе зебры-испытатели, чтобы выбрать самое улетное.
7: 5, 4, 3.
8: На этих улетных развлечениях можно получить еще больше удовольствия благодаря манибеку.
7: 1.
8: Приручи дикий манибек с картой Зебра от Беларусьбанка. Лови яркие впечатления и манибек 5% на развлечения.
9: Двадцатка самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр ФМ ТОП-20. 13-е место.

0: Ты слушаешь Центр FM ТОП 20. Максимум любимых хитов в еженедельном чарте лучших.
1: Swedish House Mafia, We Wait So Long в рамках Центра FM ТОП 20, в рамках нашего чарта лучших и любимых. Сегодня не лучший день, три позиции потерял этот суперхит. В итоге три оказывается лишь 13-м номером в нашем списке. У них чертова дюжина. Ну а мы двигаемся дальше. К 12-й позиции переходим, и это Disco Lines. Диджей попал в официальный лайнап легендарного фестиваля Tomorrowland 2026 в Бельгии, что стал важнейшей вехой в его в европейской карьере. Несомненно, организаторы главного электронного фестиваля планеты опубликовали полное расписание, и американскому тек-хаус-продюсеру выделили слот на одной из ключевых сцен. Выступление Disco Lines состоится в рамках второго уикенда фестиваля с 24 по 26 июля текущего года в городе Бун, Бельгия. Для артиста это полноценный дебют такого уровня в Европе после того, как он покорил американские стадионы и Red Rocks. А музыкальные критики пророчат, что его сет станет одним из самых посещаемых среди молодой волны диджеев благодаря вирусной популярности его треков в TikTok. А, кстати, выступление Disco Lines на Tomorrowland станет частью его большого летнего тура. А накануне 13 июля артист отыграет большой сольный концерт в культовом парижском клубе под открытым небом «Ля Клиер». Простите меня за мой французский. Тот самый Disco Lines и его «No Broke Boys» в чарте лучших и любимых на этой неделе прибавляет-таки одну строчку. В итоге 12-й номер у этого суперхита.
0: Центр FM ТОП 20 с Глебом Глебовым. 12-е место.

0: Реклама. Подарков много не бывает. Ювелирная сеть «Зика» отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с «Зика». Акция действует по 31 мая. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
1: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
2: Это «Центр-ФМ ТОП-20». Двадцатка самых горячих хитов недели. 11 место.

0: это Центр ФМ ТОП 20. 20 самых горячих хитов в неделе, среди которых, конечно, и Оушен Келвина Харриса. У него сегодня определенно хорош день, прекрасный день. Три позиции прибавил это суперхит. И в итоге именно он удостоен 11-й строчки нашего списка.
1: Центр ФМ ТОП 20 с Глебом Глебовым.
0: Мы его продолжаем и ровненько на середине пути находимся. Нас ждет горячая десятка суперхитов, она ждет впереди. Конечно, это только твои любимые хиты. Перед тем, как открыть ее, давай-ка вспомним расстановку сил в чарте с 15-й позиции по 11-ю.
1: Номер

0: настоящий летний, яркий и жутко красивый Confession. Это проект D.O.D., у него сегодня номер 15.
1: Номер 14.
0: Еще больше лета для тебя, Age of Desire, Jonas Blue. 14-я позиция списка лучших.
1: Номер 13.
0: А вот Way So Long сегодня немного сдал, к сожалению. Минус 3 строчки у Swedish House Mafia. И в итоге чертова дюжина, 13-й номер.
1: Номер 12.
0: No Broke Boys. Это Disco Lines, и у него 12 номер.
1: Номер 11.
0: Кэлвин Харрис, Джейси Райс с летним Ocean. Плюс 3 позиции и 11 номер.
1: Претенденты.
0: И еще один трек «Претендент» Центр FM Top 20 называется «Give Me Some Time». Здесь все просто. Это команда Bingo Players. Они так давно подарили нам эту красоту. И теперь мы, и только мы, решаем, попадать ей в Центр FM Top 20 в участники или не попадать. В список участников заносишь этот хит только ты по своему собственному решению. Отправляйся на сайт centrfm.by и голосуй, поддерживай лайком «Give Me Some Time», и тогда он гарантированно пополнит ряды нашего списка. Ну а пока это только претендент. Давай слушать.
1: Центр FM Топ 20.

0: 20. Погода на Центр FM.
1: Партнер прогноза погоды — лекарственный препарат Альгиномакс от Академфарм.
2: Изжога. Ощущение кислоты во рту. Знакомо? Жевательные таблетки Альгиномакс. Защитный барьер для вашего пищевода и желудка. Альгиномакс от Академфарм. Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не предназначен для применения у детей младше 12 лет. Применение в период беременности возможно только после консультации с врачом. Производитель Академфарм. Реклама.
4: Что-то как-то в конце весны засентябрило за окном. В Минске и Витебске всего-то 11 градусов тепла и небольшой дождь. Кстати, небольшой дождь и в Гомеле, но там 12 градусов тепла. В Могилеве такая же температура, но там пасмурно. Пасмурно и в Гродно, но там 18 с плюсом. А в Бресте плюс 19, малооблачно.
5: По материалам ресурса «Погода.бай».
6: Начало часа представляет официальный дилер «Белджи» и «Джили». «Лакшери Моторс Плюс».
0: «Джили EX2». Электромобиль для города нового поколения. Стильный, технологичный и полностью электрический. В наличии от 39 900 рублей. Кредит от 0,95%. Джили Лакшери Моторс Плюс. Маяковского 2, Орловская 88. 7991. Джили.бай. Цена с учетом лояльного трейдинга.

0: 20. Горячая двадцатка любимых настоящих топовых хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП 20 с Глебом Глебовым. Слушай в эфире в пятницу в 5 вечера, повтор в выходные. Голосуй за хиты на сайте centerfm.by.
1: Итак, вот и вновь мы встретились после короткого перерыва. Я снова приглашаю тебя в Центр FM ТОП 20, в чарт лучших любимых топовых хитов недели, в котором мы встречаемся каждую пятницу ровненько в 5 вечера. И, конечно, по выходным, по субботам, по воскресеньям мы тоже слушаем лучших из лучших, которые на протяжении всей недели выбирали именно мы собственноручно. Учитывая, что парад звезд у нас 2 часа, значит, у нас есть еще целый час для того, чтобы насладиться любимой музыкой. Я напомню, что подводим итоги именно здесь. Выбираем любимый хит, хит недели, один час и узнаем, кто же возглавляет радиодвадцатку, заодно трек и послушаем, порадуемся автору. Ну а пока прям по курсу топ-10 самых горячих треков недели, так что, как всегда, предлагаю оставаться, делать погромче и настраиваться. Настраиваться только на удовольствие музыкальное. Меня зовут Глеб Глебов, время встретить 10-й номер нашего списка.
0: Это Центр FM ТОП-20.
1: И это Дон Толивер и Доджа Кэт. Да, вот так. Недавно она не иначе как шокировала фанатов заявлением о планах поставить музыкальную карьеру на паузу, причем на целых 3 года. Это я сейчас о Доджа Кэт. Певица планирует сделать перерыв, причем на самом-самом пике популярности. А все дело в том, что за кулисами громкого успеха скрывается непростая личная борьба. Недавно Доджа откровенно призналась, что уже более 8 лет страдает от пограничного расстройства личности. Певица назвала это состояние мучительным, а поэтому 3-летний перерыв станет для нее возможностью сфокусироваться на терапии и восстановить внутренний баланс. Перемены коснулись и личной жизни звезды, кстати. По сообщениям инсайдеров, Доджа рассталась с британским актером Джозефом Куином, звездой сериала «Очень странные дела», с которым они встречались больше года. Оставшись наедине с собой, певица выбирает осознанное замедление. Для индустрии, где артисты боятся пропасть из радаров даже на месяц, такой шаг очень уж смелый, беспрецедентный манифест. Ну, наверное, оно того стоит. По крайней мере, в этом убеждена Доджа. Итак, Дон Толивер, Доджа Кэт, их «Lose My Mind». Сегодня -1 позиция, и в итоге именно этот суперхит «Lose My Mind» открывает топ-10 для нас.
0: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. 10-е место.

0: Центр FM ТОП 20. Двадцатка самых горячих хитов недели.
1: И снова легенды в нашем эфире. Снова легенды в Центр FM ТОП 20. Радио двадцаточка лучших и любимых именно для нее. В ней, вернее, звучал только что Satisfaction Skunk. Это Fatboy Slim, это легенды Rolling Stones. Сегодня минус 4 позиции у этого суперхита Satisfaction Skunk. И в итоге 9 номер нашего чарта Центр FM ТОП 20, который продолжается, естественно, для тебя. Твои любимые треки, тобою выбранные. Мы готовимся встретить очередной такой. И это Save Me Tonight. Это красота, свежее попадание в Центр FM ТОП 20. Дженнифер Лопес, Дэвид Гетта. И сегодня у них плюс 4 строчки. На прошлой неделе трек взял свой старт на 12-й позиции с 12-й позиции. А сегодня уже номер 8. Давай-ка послушаем.
0: ТОП 20. Реклама.
2: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
3: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха.
4: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11 июня. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула. Всего от 75 рублей. АМИ.
5: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
6: Дискотека СССР в Минске. Вы помните эти мелодии? Вы знаете эти имена? 4 часа. Только звезды, только хиты. 8 августа. Минск-Арена. 16+.
7: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
0: Двадцатка самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП 20. Восьмое место.

0: слушаешь Центр FM ТОП-20. Максимум любимых хитов в еженедельном чарте лучших.
1: Save Me Tonight от Дэвида Гетта и, конечно, Дженнифер Лопес. Сегодня одной из самых обсуждаемых тем в музыкальном мире стал внезапный триумф ее легендарного трека On The Floor, записанного совместно с Пит Булем в 2011 году. Спустя 15 лет после релиза клубный гимн неожиданно вернулся в мировые парады Billboard, включая глобальные чарты Billboard Global 200 и Global USA. Главным катализатором возвращения этой песни стала танцевальная сцена в первом сезоне нового популярного сериала «Вне кампуса». По сюжету главная героиня приходит на домашнюю вечеринку в копии того самого легендарного зеленого платья «Версачи», в котором Джей Ло произвела фурор на премии Грэмми в 2000 году. Под трек «On the Floor» героиня устраивает жаркий, заигрывающий танец со своим возлюбленным. Как это обычно и бывает, момент мгновенно завирусился в ТикТок и Reels. Миллионы зрителей бросились искать трек в стримингах, запустив невероятную волну ностальгии. Кстати, по иронии судьбы, как раз в мае текущего года трек On The Flow официально преодолел отметку в 1 миллиард прослушиваний на Spotify, став первой песней Лопес с таким достижением. Сама же Джей Ло призналась, что была абсолютно не готова к такому повороту событий. «Моя команда пишет мне, твой трек снова в чартах Billboard. Я еще переспросила, что, какой трек из нового альбома? А они мне, нет, On The Flow». Я была в полном шоке. В наше время музыкальный бизнес устроен совсем иначе. Хиты приходят и уходят, но это здорово, это очень хорошо. Хорошая поп-музыка, как оказалось, живет вечно. «Я полна благодарности и абсолютного трепета от происходящего. Это просто безумие», — сказала суперзвезда. Вот такие новости. Теперь же к свежей музыке «Save Me Tonight», записанной Джей Ло вместе с Дэвидом Гетто. Сегодня в списке лучших прибавляет 4 строчки, и в итоге у него 8 номер. Номер же 7. Диджей из Казахстана Иманбек. «Not You». Еще один суперхит, записанный при участии Луизы Сонса и Софи Райс, прибавляет одну позицию, и вот, пожалуйста, номер 7 именно у них.
0: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. 7 место.

0: Итак, это был Джеймс Хайп. В своем недавнем очень эмоциональном обращении к фанатам звездный диджей раскрыл глубоко личную историю своего становления. Он признался, что за его сегодняшним техничным шоу и миллионными гонорарами стоят годы абсолютного одиночества, фанатичной одержимости и полного непонимания со стороны окружающих. Все началось, когда 15-летний Джеймс выпросил у мамы свои первые диджейские вертушки. И в то время, когда все его друзья катались на скейтах и гуляли, парень заперся в комнате. Я не думаю, что люди понимают, как много диджейнг забрал у меня, прежде чем дать что-то взамен. Я помню, как впервые вручную свел две пластинки и почувствовал, что открыл нечто безумное. Никто не хлопал, моей маме было абсолютно все равно. Но для меня это изменило жизнь, вспоминает Джеймс. Долгие годы он оставался незамеченным. В 18 лет он продолжал каждую ночь проводить в клубах у колонок, изучая это ремесло. Чуть позже, чтобы пробиться, Хайп собрал вещи и уехал в Лондон, где долгое время жил в долгах и работал круглыми сутками просто, чтобы его заметили. И в итоге это произошло, да. Сегодня Джеймс Хайп – один из самых техничных диджеев планеты. Его лицо украшает главные билборды Лас-Вегаса, а сам он принципиально продвигает концепцию Real DJing, настоящий диджеинг без автоматизации. Круто, правда? Видео его выступлений, это очень их много в интернете, обязательно глянь, он и вправду настоящий виртуоз. Но возвращаясь к его behavior, отметь, что сегодня этот суперхит прибавил одну строчку, в итоге 6-й номер у Джеймс Хайп в рамках нашего Центр FM ТОП-20.
1: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым.
0: Мы его продолжаем. У нас позади еще одна пятерочка суперхитов. Настраиваемся уже и готовимся встретить топ-5 нашего списка. А перед этим, как и обычно, время немного назад отмотаем и вспомним, кто разместился сегодня в нашей радиодвадцатке с 10-й позиции по 6-ю.
1: Номер 10.
0: Don Toliver, Doja Cat и Lose My Mind от них. 10-й номер списка.
1: Номер 9.
0: Легендарный британский диджей Fatboy Slim и не менее легендарная команда The Rolling Stones. Satisfaction Skunk 2 в одном. 9 номер.
1: Номер 8.
0: Буквально на прошлой неделе он залетел к нам в нашу радиодвадцатку «Save Me Tonight» от Дженнифер Лопес и Дэвид Гетта. В итоге сегодня плюс 4 пункта и 8 номер списка.
1: Номер 7.
0: Not you, not you, not you. Sophia Rice, Луиза Солнца, ну и, конечно, автор этого хита Иман Бек. 7 позиция Центр FM ТОП-20.
1: Номер 6.
0: Ну и, наконец, серьезная танцевальная. Это Behavior. Это британский диджей-музыкант Джеймс Хайп. У него 6-й номер списка на этой неделе.
1: Претенденты.
0: И еще один претендент Центр FM ТОП-20, очередной гость нашего чарта лучших и любимых, трек под названием Control. Прекраснейший танцевальный трек от проекта Люкас и Стив и полюбившегося нам диджея-музыканта по имени Афро Джек. Именно они создали эту красоту, сейчас зацениваем. Дальше отправляемся на Центр FM Бай и голосуем. Все просто, план очевиден.
1: Центр FM ТОП-20.

0: Новости.
1: Беларусь ожидает от Евразийской экономической комиссии энергичной работы со странами Азии и Африки. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Астане. Далее цитата. «В отличие от Запада, который вечно пытается кого-то изолировать, плодит санкции и рисует разделительные линии, мы понимаем, что производственный и ресурсный потенциал Союза не может быть реализован в отрыве от мировой экономики», заявил Александр Лукашенко. Президент Беларуси поздравил с Днем Евразийского экономического союза зарубежных коллег, президентов России, Казахстана и Кыргызстана, а также председателя коллегии Евразийской экономической комиссии. За время своей деятельности ЕАЭС стал примером мирного и созидательного экономического объединения, участники которого уважают интересы друг друга и выстраивают взаимодействие через диалог и поиск компромиссов. В текущем году мы начинаем новый этап интеграционного сотрудничества. Переходим к практической реализации декларации Евразийский экономический путь, которая определила основной вектор развития ЕС до 30 года и его долгосрочную стратегию до 2045, говорится в поздравлении. Лихорадка Эбола вернулась в страны Африки. Только в Конго около 220 смертей, зараженных до 1000. В Минздраве Беларуси рассказали о мерах, чтобы не допустить вирус в страну. На границе в пунктах пропуска усилен санитарно-карантинный контроль. Особое внимание гражданам и грузам из Конго и Уганды. Именно там случаи заражения. Риск проникновения лихорадки в нашу страну минимальный, но подстраховаться не помешает. Эксперты рекомендуют временно отказаться от поездок в Африку, а при первых симптомах обращаться за помощью. Тысячи ребят по всей стране сегодня сдавали централизованный экзамен и тестирование по двум госязыкам. Одиннадцатиклассники в основном предпочли русский, 48 тысяч человек. Проверку знаний по белорусскому проходили чуть более 10 тысяч. Формат тестирования для выпускников прошлых лет и колледжей. 14 тысяч абитуриентов испытали силы в русском языке, больше 2000 писали тест по белорусскому. Испытания приняли 144 учреждения. К соблюдению правил 100. За порядком следила многоуровневая комиссия. А теперь новости от наших деловых партнеров. В честь дня рождения сети Zika дарит скидки до 55% на украшения и часы. Покупайте изделия с бриллиантами с фиксированной скидкой 30%, а также воспользуйтесь дополнительной выгодой на часы. Акция действует по 31 мая. Подробности на Zika Buy и по телефону 8029-324-6666. С 29 по 31 мая велоцентры «Твой велик» проводят акцию «Подяка за отзнаку». В учные школы и гимназии при купле велосипеда отримают знижку по мере годовой отзнаки по белорусской мове. Подробности на «Твой велик Бай» и по телефоне А1 и МТС 780-31-31. Я Евгений Лашковский. Всего доброго.

0: Итак, пятая позиция. Центр FM Top 20, Miles Away. Этот суперхит принадлежит команде французов Offenbach. Звездный диджей-дуэт снова появился у нас в эфире. На этот раз на пятой позиции разместился коллектив в нашем Центр FM Top 20. Две строчки потерял на этой неделе. Ну и номер 4, он тоже достается французу. Французу по имени Дэвид Гетта. На прошедшей церемонии American Music Awards он с легкостью забрал престижную награду в номинации «Лучший танцевальный электронный артист». Интересно, что прямо во время подготовки к премии Гетта и певица Биби Рекса записали совместное видео, официально объявив о релизе нового трека «Sad Girl». Премьера сингла назначена на эти выходные. В своих соцсетях диджей уже показал видео, где он включает Биби Рекса еще не выпущенный ремикс на этот трек, от которого певица пришла в полный восторг. Фанаты в комментариях уже пророчат треку успех их прошлого мегахита «I'm Good» или «Bloom». Вполне возможно, что так и случится, ведь трек создавали настоящие мастера своего дела. Еще же один прекрасный хит Дэвида Гетта, записанный уже совместно с Teddy Swims и Tones and I, Girl Gone Gone. А у него сегодня 4-й номер, ровно как и на прошлой неделе.
1: Центр FM Top 20 с Глебом Глебовым. 4-е место.

Двадцатка самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20. Третье место.

0: слушаешь Центр FM ТОП-20. Максимум любимых хитов в еженедельном чарте лучших.
1: Итак, Алан Уокер. На днях стало известно, что артист официально объявлен одним из главных хедлайнеров ночной музыкальной программы Гран-при Сингапура «Формулы-1». Организаторы гонки утвердили его участие в масштабном фестивале, который пройдет прямо на территории трассы с 9 по 11 октября. Алан разделит культовую сцену The General Stage с другими легендами электронной музыки, такими как DJ Snake, Major Lazer и Марк Ронсон. Выступление пройдет в рамках гоночного уикенда, где музыкальная программа будет синхронизировано с драйвом первого в сезоне спринт заезда Формулы-1. На шоу ожидается более 100 тысяч зрителей. Организаторы заявили, что в этом году сцена и аудиовизуальные эффекты для сета Уокера модернизируются, чтобы передать атмосферу его футуристичной вселенной Walker World прямо на трассе. Будем ждать видеоотчетов, что-то добавить. Ну и, конечно, слушать. Слушать и поддерживать его Broken Strings. А на этой неделе в чарте лучших и любимых у хита «Бронза». Третье место. Ну а номер два. Встречаем и слушаем. New Religion. Красота от Биби Рекса и от легенд Faceless.
0: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. Второе место.

0: Центр FM ТОП 20. Двадцатка самых горячих хитов недели.
1: New Religion, Bibi Rexha. Всего несколько дней назад, 25 мая, певица произвела настоящий фурор на красной дорожке премии American Music Awards 2026. Она открыто флиртовала на камеру и договорилась о новом музыкальном дуэте. Вот так. Во время интервью для одного модного журнала звезда прям заявила, что кантри-музыкант Райли Грин чертовски привлекателен. Узнав, что он пришел без пары, Биби повернулась к камере и кокетливо произнесла: «Позвони мне». Ну а кроме этого, на этой же дорожке Биби пересеклась с рэпером Людакрисом. Заметив его, певица эмоционально прервала разговор с журналистами, чтобы лично поприветствовать хип-хоп-икону. Она призналась рэперу в любви к его творчеству. В ответ Людакрис похвалил ее вокальные данные и недавний сингл «New Religion». Журналисты в шутку спросили, почему они до сих пор не записали совместный трек, и Биби мгновенно подхватила идею. «О боже, я бы умерла от счастья, только не говори, это просто так, все фиксирует камера, теперь тебе не отвертеться». В итоге Людакрис даже не стал сомневаться, подошел вплотную к микрофону и во всеуслышание заявил: «Все, официально считайте, дело сделано, я отправлю ей готовый демо-трек сразу после окончания премии». Вот такие отличные новости. Очевидно, что скоро нас ждет крутая совместочка. Ну а пока вернемся к New Religion. Это суперхит в чарте лучших и любимых на этой неделе. Прибавляет 4 позиции и в итоге получает серебро списка лучших и любимых. Второе место у New Religion. Кто же номер один? Узнаем скоро.
0: Центр FM ТОП 20 с Глебом Глебовым.
1: Совершенно верно. Главная интрига скоро раскроется, откроется. Узнаем, кто же сегодня возглавляет список лучших и любимых. А пока давай вспоминать топ-5 чарта.
0: Номер 5.
1: Это Miles Away. Это французы Offenbach. И у них сегодня 5 номер нашего списка лучших.
0: Номер 4.
1: Эдди Свин, Stones and I. И автор хита Дэвид Гетта, Gun, Gun, Gun, 4 номер.

0: это же Алан Уокер, его почерк не спутаешь ни с чем другим. Изабелла Мелман и Катерина Райан помогли ему написать эту красоту «Broken Strings». Так они его назвали. Третья позиция именно у него.
1: Номер два.
0: Ну и, наконец, вторая строчка чарта Центр FM ТОП-20. Серебро списка у New Religion. Это Faceless. И, конечно, это Биби Рекса. Кто же номер один? Буквально две минуты и узнаем.
1: ТОП-20. Белорусский трек.

0: Реклама. Белинтертранс. Эффективно решаем задачи логистики. Таможенное декларирование, терминальная обработка грузов и контейнеров, железнодорожные, контейнерные и мультимодальные перевозки. От двери до двери. Китай, Индия, Вьетнам, страны ЕАЭС и ЕС, Центральной Азии и Ближнего Востока. Решаем, оформляем и доставляем. Белинтертранс. Логистика надежных решений. Подробности на belint.by.
1: Химия – это мост от земного к космическому. От колбы до высоких технологий. Гродно-Азот поздравляет коллег с профессиональным праздником – Днем Химика. Более 60 лет вы пишете историю отрасли, создавая будущее из молекул и огня. А год белорусской женщины доказывает – профессионализм не знает пола, но соединяет мудрость традиций и смелость новаторства, рождая великие победы. Пусть формула успеха всегда будет в ваших руках. Гродно-Азот – энергия, которая не иссякает.
2: Встречай выходные правильно. Центр ФМ представляет. Чарт. Центр ФМ ТОП-20. Горячая двадцатка любимых настоящих топовых хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр ФМ ТОП-20 с Глебом Глебовым. Слушай в эфире в пятницу в 5 вечера, повтор в выходные. Голосуй за хиты на сайте centrfm.by.
3: Ну вот, я же обещал, что скоро снова узнаем, кто возглавляет Центр ФМ ТОП-20. Вот она, кульминация, главный момент нашего чарта. Пора встретить и наградить лучшего из лучших. Естественно, послушать и порадоваться лидеру. Порадоваться за лидера. Через несколько секунд узнаем, кто же возглавляет Радио Двадцатку. Итак, затаим дыхание, барабанная дробь. И лучшим на этой неделе у нас снова становится Боб Синклар. Да, сегодня, кстати, одной из самых обсуждаемых тем вокруг этого прекраснейшего диджея остается его масштабный манифест против смартфонов на танцполах, который кардинально изменил политику многих европейских ночных клубов. А дело вот в чем. На одном из своих выступлений в Греции артист столкнулся с абсолютно неотзывчивой публикой. Вместо танцев вся толпа неподвижно стояла с поднятыми вверх телефонами, снимая диджея для социальных сетей. После сета раздосадованный Синклар записал целое видеообращение, где назвал этот концерт худшим в его жизни и жестко заявил: «Мы разучились веселиться вместе и променяли человеческие эмоции на посты. Телефоны убивают вайб, диджею нужна физика. Физическая энергия людей». В итоге этот крик души спровоцировал мощную волну солидарности в клубной индустрии. Вслед за Бобом Синкларом такие мировые звезды, как Джеймс Хайп, Медуза, дуэт Tell of Us, начали вводить полный запрет на съемку на своих вечеринках, заставляя людей убирать смартфоны в специальные чехлы или заклеивать камеры. Вот такие дела. Что думаешь по этому поводу? Суперхит же «I Can't Wait» Боба Синклара уже вторую неделю возглавляет наш список лучших и любимых центров FM ТОП-20. Сегодня он снова наш чемпион. Он у нас номер один. «I Can't Wait». Лови этот хит буквально через несколько мгновений. Я же напомню, что центр FM ТОП-20 парад лучших из лучших, по твоему мнению, по версии центра FM. Мы слушаем здесь в эфире каждую пятницу ровненько в 5 вечера. Мы слушаемся по субботам и по воскресеньям. Именно здесь мы подводим музыкальные итоги и выбираем самый любимый хит-хит недели. Сегодня это «I Can't Wait». Меня зовут Глеб Глебов. Тебе, как всегда, желаю хорошего настроения, ярких и ни в коем случае не скучных музыкальных выходных. Проводи их вместе с Центр ФМ. Ну а прямо сейчас в «Радио Двадцатке» лучших и любимых Боб Синклар. Встречай!
2: Центр ФМ ТОП-20 с Глебом Глебовым. Первое место.

0: ТОП-20. Погода на Центр-ФМ.
1: Что-то как-то в конце весны засентябрило за окном. В Минске и Витебске всего-то 11 градусов тепла и небольшой дождь. Кстати, небольшой дождь и в Гомеле, но там 12 градусов тепла. В Могилеве такая же температура, но там пасмурно. Пасмурно и в Гродно, но там 18 с плюсом. А в Бресте плюс 19, малооблачно.
2: По материалам ресурса «Погода Бай».
3: Начало часа представляет официальный дилер Белджи и Джили. Лакшери Моторс Плюс.
0: Джили EX2. Электромобиль для города нового поколения. Стильный, технологичный и полностью электрический. В наличии от 39 900 рублей. Кредит от 0,95%. Geely Luxury Motors Plus. Маяковского 2, Орловская 88. 7991. Geely.by. Цена с учетом лояльного трейдинга.

0: NASCAR, он называется именно так, 19 часов 9 минут в стране, тебе прекрасные пятницы. Я очень надеюсь, что ты отдыхаешь, уже отправился или отправилась в выходные. И, естественно, предвкушаешь ближайшие 2 дня получение удовольствия, радости и много хорошей музыки на Центр ФМ. Правда ведь? С Центр ФМ оставайся и дальше. Don't Wanna Go Home от Медуза слушаем вместе. Lil Gauss, Robbie Williams, Sophie Ellis Baxter, их Immortal тоже здесь. И, наконец, господин Магуай. Coming up от него. Это все слушаем впереди в ближайшие 20 минут. Нескучного вечера.
1: Реклама. УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
2: Дискотека СССР в Минске. Вы помните эти мелодии? Вы знаете эти имена? 4 часа. Только звезды. Только хиты. 8 августа. Минск-арена. 16+.
3: Видеобил.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобил.бай.
4: Танцевальное радио. Центр FM.
5: Новый трек.

0: Каждый новенький ребенок вылезает из пеленок и готов бежать и прыгать и сломать вам сразу все.
1: Международный день защиты детей на Центр ФМ.
2: Мои родители всегда выполняют для сестры и для меня три желания. Это у нас новое правило, и родители должны это выполнить.
3: Ну, а конфетку когда?
4: Взрослым нельзя капризничать, нельзя выпрашивать игрушку в магазине. А детям можно.
5: Когда ты без спроса берешь чью-то вещь, когда ты без спроса идешь гулять. Вот за это можно получить.
6: У меня один раз было ПП.
7: Ну, ПП кота.
8: Так, ребенком быть лучше, чем взрослым, потому что ты можешь потусить, попрыгать сколько хочешь, ну, что хочешь делать просто.
1: Международный день защиты детей на Центр ФМ.
9: Беларусьбанк желает, чтобы это лето было счастливым для каждого ребенка.
10: 10, 9, 8, 7.
11: Это запуск грандиозного фейерверка в Зебраленде. Очередное развлечение, которое тестят на себе зебры-испытатели, чтобы выбрать самое улетное.
10: 5, 4, 3.
11: На этих улетных развлечениях можно получить еще больше удовольствия благодаря манибеку.
10: 1.
11: Приручи дикий манибек с картой Зебра от Беларусьбанка. Лови яркие впечатления и манибек 5% на развлечения.
12: Центр ФМ.

0: Иван Соловьев у нас в эфире. Giving Up on Love. Белорусский проект и белорусский хит для тебя сейчас. Именно он привел нас к выпуску новостей. А все самое важное сейчас на 2 минуты. Прервемся, узнаем, послушаем. А сразу после послушаем и много классной музыки. Лови впереди. Чика от John Summit в эту пятницу. Суперхит от Роджер Санчес и Феди Легранд Гринин. И, наконец, Walked Away от Дэвида Гетта. Все это совсем скоро, через 2 минуты в продолжении вечера пятницы.
1: Новости.
2: Президент Беларуси Александр Лукашенко на заседании Высшего Евразийского экономического совета назвал базовые цели ЕС. Далее цитата. «Реагировать на актуальную повестку нужно обязательно, но базовыми целями Союза были и остаются макроэкономическая стабильность и повышение качества жизни граждан», заявил Александр Лукашенко. «Показатели прошедшей пятилетки свидетельствуют о том, что мы осознанно и последовательно движемся в этом направлении». Конец цитаты. Президент Беларуси Александр Лукашенко до начала Высшего Евразийского экономического совета в Астане встретился с вице-президентом Кубы. «Беларусь готова сделать для Кубы все, на что способна и что позволяет обстановка», подчеркнул президент. Беларусь расширит экспорт пиломатериалов за рубеж. В Бобруйске заработало новое деревообрабатывающее производство. С деятельностью предприятия сегодня ознакомился глава правительства. Главное преимущество производства – способность перерабатывать пиловочное бревно до полуметра. Такую возможность дает современная высокоавтоматизированная техника и 3D-сканеры. Мощности позволяют перерабатывать до 200 тысяч кубов сырья в год и получать 100 тысяч готовых пиломатериалов. Лесопильное производство на Могилевщине – детище госпрограммы «Один район, один проект». Один из самых высоких темпов роста зарплат в ЕС. Беларусь в лидерах рейтинга. Евразийская экономическая комиссия обнародовала итоговый отчет о доходах населения стран Союза за прошлый год. По уровню зарплат Беларусь на втором месте. По данным ЕЭК, растут доходы во всех странах Евразийского экономического союза. Согласно статистике, лидером по зарплатам стала Россия с суммой 1220 долларов на человека. В Беларуси средняя цифра доходов за прошлый год – 877 долларов. В тройке лидеров – Казахстан. Сейчас сумме 847 долларов. Ниже в рейтинге Армения и Кыргызстан. А теперь новости от наших деловых партнеров. Загородный формат жилья всего в 2 километрах от Минска. Новое предложение от Мопит. Малоэтажная застройка в поселке Солнечном. Подробности на Мопит Бай или по телефону 1-545-0242. Я Евгений Лошковский. Хорошего вечера.

0: Ну, вот такая супермузыка Армина Ван Бюрена. Set Me Free, называется он. Прекраснейший хит, который нас радовал в без 10:08. И это Центр FM. Я напомню, что все самое интересное, учитывая, что пятница только лишь впереди. Напоминаю о нашем танцевальном шоу, которое стартует ровно в 10 вечера. Здесь максимум всего интересного из мира танцевальной музыки. Свои лучшие диджеи мира представляют свои радиошоу. В 10 часов мы встречаемся с Афро Джек. В 11 вечера Ники Ромеро представляет свой протокол шоу. Ну и ровненько в полночь Рехаб приглашает в Киберпанк. Кроме этого, конечно, в 9 вечера, в 21:00 я с удовольствием приглашаю тебя в наш драйв-микс. Это лайв-шоу, лучшие танцевальные хиты в одном миксе, конечно. Не пропускай ни в коем случае. Ну и буквально через 10 минут все начнется с центральной станции с Кириллом Таргонским. Максимум всего интересного, музыкального и, главное, танцевального, чтобы вечер пятницы был не скучным. Оставайся с Центр FM, тебе прекрасного настроения, прекрасного вечера, ярких выходных. Ни в коем случае не скучай. Оставайся вместе с Центр FM.
1: Заряди выходные драйвом! Каждую пятницу, субботу и воскресенье Центр FM и диджей Глеб Глебов представляют Drive Mix. Лови в эфире в 9 вечера. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. Твои выходные будут драйв. Слушай Центр FM. Реклама.
2: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественные

0: Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Белорусский

лучших диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ.

0: прогноза погоды, лекарственный препарат Альгиномакс от Академфарм.
1: Изжога. Ощущение кислоты во рту. Знакомо? Жевательные таблетки Альгиномакс – защитный барьер для вашего пищевода и желудка. Альгиномакс от Академфарм. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не предназначен для применения у детей младше 12 лет. Применение в период беременности возможно только после консультации с врачом. Производитель Академфарм. Реклама.
3: Что-то как-то в конце весны засентябрило за окном. В Минске и Витебске всего-то 11 градусов тепла и небольшой дождь. Кстати, небольшой дождь и в Гомеле, но там 12 градусов тепла. В Могилеве такая же температура, но там пасмурно. Пасмурно и в Гродно, но там 18 с плюсом. А в Бресте плюс 19, малооблачно.
4: По материалам ресурса «Погода.бай».

Центральная станция. Всем салют, я Кирилл Торгонский, и это «Центральная станция», эпизод 76-й. Что гремит на центральных танцполах от Минска до Майами? Никаких стилевых рамок. Критерий один – ритм. Танцуют все. 18+. Погнали. Сегодня на станции, как всегда, много специалитета. Хай Лоу, Макс Тайлер и Греджо, Кэмэл Фэт и Джош Гиганта, Адам Бэйр, наша постоянная рубрика «Айди Бокс», Китама, Грин Велвет, Медуза и Дженези, а также много других интересных релизов. Будет круто, мощу на полную и Шазам с Гуглом вам в помощь. А открывает эпизод проект «Мэн».

Центральная станция. Вы на правильном белорусском танцевальном радио «Центр ФМ». И это «Центральная станция». В трек-листом радиошоу вы можете ознакомиться на официальном сайте centrfm.by и ВКонтакте в официальной группе «Центра». За анонсами следите в Инстаграм и Телеграм, там же и фидбэк. Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Далее на станции Крайда, All My Love, Eli and Fair, One That You Love, проект Camelfed, Джош Гиганте при участии Гуда, So Good, а также Тимми, Трампет, Фрэнк Уокер и Джон Мартин с новым синглом All My Life. А прямо сейчас Джеймс Картер, Open Up Your Love.

умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». И не забывай делать позвонче, чтобы эффект был достигнут. На фоне звучит Тимми Трампет, Фрэнк Уокер и Джон Мартин. «All My Life». Центральная станция. Белорусские электронные проекты, издающие EDM-лейблы, могут отправлять музыкальный материал на нашу почту muz@centrfm.by. Впереди еще много нового и интересного. В этом блоке свежая музыка от Адам Бейер и Марк Риф, Love Within, Кетама, Comes and Goes, Hugel, Imel Angel и Ultranate, Moving to the Sun, Green Velvet, Medusa, Genesi и Essentia с ремейком старого La La Land. А прямо сейчас Rehab и Orem, Watch My Heart Go.

Информация для начинающих и уже состоявшихся диджеев. Центральная станция расширяется. Нам нужны вы и ваша музыка. Делитесь с нами вашими 60 или 30-минутными миксами. Мы их отслушаем, а что зайдет, поставим в программу гостевым миксом. Мы станция маленькая, но целеустремленная. Кому-то же надо начинать. Пора выходить из тени и замутить нашу собственную, отечественную, белорусскую, специалитетную, электронную, танцевальную EDM-сцену. Отправляйте заявку на muz@centrfm.by с темой письма «Центральная станция». Все подробности получите ответным письмом. Вы на Центр FM, и это «Центральная станция». С трек-листом радиошоу вы можете ознакомиться на официальном сайте радио «Центр FM.by» и ВКонтакте в официальной группе радио «Центр FM».

Центральная станция. Далее вы услышите Арджи и Омики, Мантра, наша постоянная рубрика «Белорусский ID Box», кто в нем будет спустя несколько минут после Твики, Анджел Плея и Лайндо, Опа и Таон, Марники, Серсос, Этерна Мелодия, следом, а прямо сейчас проект Оутиот с Уд энд Ролл. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: танцевальном радио «Центр FM». Еженедельный лист актуальных, качественных, проверенных на практике диджеями клубных хитов. Надеюсь, было интересно. До новой порции. С вами был Кирилл Таргонский. Алоха. Центральная станция. Вы слушали «Центральную станцию» с Кириллом Таргонским. Далее «Драйв-микс» с Глебом Глебовым.
1: Категория «Начало часа» представляет букмекерская компания «Макслайн».
2: Ты крути, крути, гуся, с «Макслайном» ты крути, крути, гуся.
3: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

Центр FM представляет Drive Mix с диджеем Глебом Глебовым. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. Drive Mix. Каждую пятницу, субботу и воскресенье в 9 вечера. Заряди свои выходные драйвом. Слушай Центр FM.

DriveMix. The present.

Центр FM представляет Drive Mix с Глебом Глебовым.

0: неразрывно связано с риском получения ребенка. С Максфлайном.
1: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых.

0: I'ma go Jacked
1: Radio with Afrojack.

0: Yo, this is Afrojack. This was Jack Radio. Hope you guys enjoyed. And I'll see you next week. Afrojack.
1: Вы слушали Jacked Radio с Afrojack. Далее Ники Ромеро, Протокол Радио. Категория 16+. Трансляции с крупнейших фестивалей планеты.

сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: Реклама. Ты крути, крути гуся, с Максимом ты крути, крути гуся. Реально.
1: Подробности на Maxline.by и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: С Maxline.by.
2: Live from the Instigate Studios, the ultimate source for the art of dance music. Welcome to Protocol Radio by Nicky Romero.

0: Реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Макслайном.
3: Live from the Instigate Studios, the ultimate source for the art of dance music. Welcome to Protocol Radio.

0: ultimate source for the art of dance music. Thank you for listening to Protocol Radio. See you next week.
1: Вы слушали Ники Ромеро «Протокол Радио». Категория 16+. Слушай онлайн. Начало часа представляет букмекерская компания «Макс Лайн».

0: Вы слушаете «Cyberpunk» с Rehab на танцевальном радио Беларуси «Центр FM». Категория 16+.
1: Реклама.
2: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся.
3: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Вы слушаете «Cyberpunk» с Rehab на танцевальном радио Беларуси «Центр FM». Категория 16+.
4: Come find a place to rehab your thoughts and dreams within «Cyberpunk Radio». Rehab has curated a space where imaginations run wild and nothing is impossible. A place where curiosity and creativity thrive.
5: It's all around the world.
4: Welcome to Cyberpunk Radio, the home of electronic music's next wave.

белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит

никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио «Центр-ФМ».